0: Именно с таким припевом, как в треке у Сайдерленд, я иду в 3 часа ночи до холодильника. Тут-тут-туру, тут-тут-туру, чтобы взять какой-нибудь ночной перекус, почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком и лечь спать, чтобы потом проснуться и начать новый день. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов на Европе Плюс. Нее появится здесь Closer. Сразу после Mr. Know It All, Daddy Swims. Делай громче. Летим вперед.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ивак, slow down, can't stop thinking. Здесь на радио номер один в России, 3:35 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно движемся вперед по хитам, приближаемся к утру. Ариана Гранде уже ждет на горизонте вместе с The Weeknd, Love Me Harder. Сразу после Baby Doll, Доминик Файк. Летим далее.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Self-Aware появится. Tamper City. До этого Imani споет You Will Never Know. Также в обязательном порядке Marshmallow, Феникс. Все это уже в следующем часе. Европе Плюс, не пропускай.
0: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хват свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: 13+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 4 утра.

0: Кей Дидике и Бамбалео на радио номер один в России. Уже 4:19 утра в Москве. Мы постепенно просыпаемся. Самое время заваривать кофе и, ну, наслаждаться вторником. Да, уже можно. Уже можно, потому что вторник стартовал. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Дракула появится здесь совсем скоро. Тэм Импала и Джани. Сразу после Loud Luxury. Эмили Робертс. Love You for Life.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Count on me, Богдан Медведев на радио номер один в России, 4:34 в Москве. Мы летим вперед по хитам на Европе Плюс. Джейд появится уже вот-вот, Church. Также Дай-Дай успеем послушать, Шакиру и Бёрнбой. Если радиоприемник в какой-то момент окажется вдалеке от тебя, ну ты без Шакиры, так сказать, как без рук, я рекомендую зайти в Play Market и скачать приложение Европа Плюс, которое называется Radio Hub. Там можно вообще скачивать все на свете. И шоу, и подкасты, и прямую трансляцию с эфира смотреть. И все это можно делать офлайн. Поэтому мы ждем тебя там, ждем тебя в нашей официальной группе ВКонтакте Европа Плюс, на нашем сайте europlus.ru. Там наш чарт Еврохит ТОП 40. Посмотришь, вспомнишь, кто сейчас на первых местах, кто на середине, кто замыкает эту подборку гениев на сегодняшний день. В общем, везде наши двери для тебя открыты. Лети вперед, делай громче, просыпаемся вместе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот вместо того, чтобы придумывать комплименты для своей второй половинки, включи песню «Лирика». Пожалуйста, аутентичная, такая интересная девушка. В любом случае, заценит такой красивый трек в финале этого часа. Basic Element, Touch You Right Now, сразу после Don't Leave, Action, The Sera и Миша Миллер.
1: Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Мощный прорыв «Дати, Take Me There». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в столице.
1: Европа Плюс. Крутой подъем.
2: Ну что, какое-то некое доброе утро у нас уже образовалось здесь. Да, пока вы спали, я тут взял утро в свои руки, распаковал его, принес для вас, и оно уже такое чистое, свежее, вкусно пахнущее, готовое вас обволакивать. Мишу Зайцев меня зовут, это крутой подъем на Европе Плюс. 8 сентября 2026 года на календаре, вторник, сегодня день посиделок на кухне. Отмечается прекрасный праздник. Сколько вопросов вот таким образом решается на кухне, именно в разговоре. Сколько проблем решается, сколько новых идей рождается. Мне кажется, вот чаще всего всякие большие, грандиозные вещи происходят именно на кухне. Да, что нас ждет этим утром? Что за хиты будем слушать? Рассказываю прямо сейчас. Cat's Eye Animal прозвучит, до этого Desco Accent и Take Me There. Да, Ти прозвучит уже вот-вот. У нас в этом часе игра Hit to Go, поэтому слушай внимательно музыку, услышишь сигнал крутого подъема в каком-то из треков, запоминай, что это за песня, она тебе пригодится, когда будем играть. Все, побежали по хитам на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Песню «Shape of You» Эда Ширана назвали самой опасной песней для водители и исследователи проанализировали 30 популярных плейлистов для поездок и выяснили, какие треки сильнее всего влияют на поведение за рулем. На первом месте оказался хит Ширна с темпом 192 BPM. Следом Wonderwall от Oasis и Stay The Kid Laroi и Джастин Бибера. В топ-10 также вошли Rebel Yell, One Way or Another, Happy, Hey Ya, Don't Stop Me Now, Mr. Brightside и Locked Out of Heaven. Собственно, надо аккуратно, если вдруг Эд Ширан появляется, и особенно если появляется его Shape of You, сильно не танцуем за рулем, да, ну, потому что надо аккуратно. Танцы никто не отменяет, можно это делать в любой непонятной ситуации, но иногда следует анализировать дорогу, в том числе, и людей, пешеходов. Да, кто ждет нас дальше, под кого будем танцевать? Нептуника, What If, крутейший хит сразу после Дэвид Гетта и Сэма Мартина, отличный совместный работа Dangerous, Ready for Love. Также послушаем Феликс Ян и Софи Элис Бекстер. Ну и напоминаю, ищи сигнал крутого подъема в хитах на Европе Плюс.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

What if I fall? Что, если я не справлюсь? Что, если упаду? Никто не задается этим вопросом. А я, Миш Зайцев, отвечаю. Ну, будем вставать. Будем подниматься. Будем дальше вершить великие дела. Кстати, про подниматься. 5:20 уже в столице. Время подниматься, как будто бы. Ну, в том случае, если ты желаешь быть невероятно продуктивным, да, то 5:20 утра — это прекрасное время, чтобы встать с постели. Можно и зарядку успеть сделать. И классно позавтракать. И весь день распланировать 10 раз. И перепланировать. И все сделать, и потом еще 2 раза сделать другие дела на другие дни. Поэтому, ну, рекомендую просыпаться. Our Dion, впереди Rock Muffin и Fit Your Friends. Сразу после Let Me Be, The Second Voice на Европе+.

Послушаем советы вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время в нужном месте. Тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих. Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности. Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи. Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место. Девы, сегодня возможно все и даже больше. Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли. Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций. Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе. Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо. Вдалее вы встретите человека, способного помочь верным советам. Рыбы, сделайте кому-то подарок без повода, этим вы поднимете себе настроение. Вот что звезды говорят на этот день. Впереди Hit to Go, сразу после Hello от Мизма, и Альберт Брайт успеет появиться и спеть Wild прямо сейчас.

0: Привет, Мизмо, с треком Hello, the sun is up, where are you? На радио номер один в России. У меня к тебе предложение. Готов отдать шопер классный, да, от Европа Плюс. Но только нужно дозвониться и сыграть со мной в Hit to Go прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, поболтаем, поиграем. Если удача будет на твоей стороне, и если ты был внимательным, особенно сегодня, знаешь, в каком треке был сигнал, все, набирай. 745-6565, код Москвы 495. Да и даже если не знаешь, все равно звони. Пообщаемся мы этим утром. Почему нет? Жду тебя прямо сейчас.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.

0: проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас. Давид, Давид, привет тебе.
1: Доброе утро, доброе утро.
0: Доброе. Значит, я прочитал в интернете, что сегодня день финансиста отмечается. У меня к тебе следующий вопрос.
1: Отлично. Вот,
0: да, насколько ты финансово грамотный человек? Умеешь ли ты копить деньги, я не знаю, вкладывать, вот беречь? Тратишься ли ты на всякую ерунду? Или вот у тебя все строго и хорошо с финансами? Как у тебя?
1: Ну, и все бывает. И трачусь, и коплю, ага, и вкладываю.
0: Итак,
1: иногда... Все должно быть в норме.
0: Да, согласен, согласен.
1: В меру.
0: Да, иногда успешно, иногда, как говорится, не совсем, да? Как оно у всех у нас происходит.
1: Ну, не совсем редко бывает.
0: О, нормально. Потому что, Давид, я честно про себя скажу, я вообще вот не тот человек, который умеет копить или грамотно что-то вот куда-то вкладываться. Я что-то где-то вот денежку нашел, все, до свидания. Сразу же она сразу пропадает. Да, вот брат у меня умеет как-то, он грамотно все, а я нет, мне нужно поучиться. Ну, хорошо, если у тебя в большинстве случаев все хорошо, вот дай три совета, как быть финансово грамотным человеком. Вот все слушатели будут сейчас записывать.
1: Ну, я думаю, не все нужно полностью тратить, нужно рассчитывать как бы на свой карман.
0: Так.
1: Твои возможности рассчитывать.
0: Замечательно. Вот, откладываем.
1: Твои заработки.
0: Хорошо, вот первое, это мы не все тратим, мы какой-то процент откладываем. Так, второй. Или в целом как будто этого хватит, да?
1: Ну, наверное, в целом хватит. Надо понимать свои как бы возможности.
0: Да, это правда. Кстати, понимать возможности...
1: Не прыгать выше головы.
0: Вот-вот-вот, это верно. Это верно, Давид. Ну, хорошо. Ладно, самое время сыграть в Hit to Go. Если сейчас скажешь мне, в каком треке был сигнал крутого подъема, классный шопер от Европа Плюс, тебе достанется. Да. Ну, в общем, два варианта есть. Возможно, сигнал был спрятан в треке, который называется Ready for Your Love от Фелисиана. I'm ready for your love. Или это The Second Voice, Let Me Be. Вот такие два варианта.
1: Первый вариант.
0: Уверенно. Ну, я понял, да, что ты слышал сигнал. Да. Это верно, верно.
1: Спасибо.
0: Давид, ну я тебя поздравляю. Правильный ответ. Спасибо. Вот какое везение. Спасибо. Мало того, что финансово грамотный человек, еще и вот здесь победу одерживает в крутом подъеме на Европе Плюс в игре Hit to Go. Шопер отправляется
1: спасибо
0: тебе. Да, и аплодисменты эти для тебя.
1: Всем хорошего дня. Спасибо большое.
0: Спасибо. И тебе суперского дня. Еще услышимся на радио спасибо номер один в России. Пока-пока.
1: Спасибо. До свидания.
0: Больше хитов впереди. Пилат Фуикерас, Денис Ферст на фите появится здесь. Sweet Summer Nights прямо сейчас. Делай громче.
2: Крутой подъем.

Айова, ее прекрасное произведение искусства под названием «Мы» на радио номер один в России, 5.50 в столице. В финале этого часа Royal Gigolos, послушаем California Dreaming, также End of the World появится Miley Cyrus, не пропускай.

0: Royal Gigolos на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей, подарков. Все для тебя. Отправляемся в следующий час крутого подъема.
1: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: столице уже 6 утра. Вот и Павел Беседин пришел с новостями. Паша, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Так.
1: Оказывается, женщины ищут работу дольше мужчин.
0: Угу.
1: РИА Новости сообщает, что по данным Росстата, у прекрасного пола на поиск работы уходит примерно 5,5 месяцев. В то время как мужчинам удается найти новое место за 4,5 месяца. Свежие исследования безработицы в России говорят о том, что сейчас в нашей стране всего 2,6% безработных женщин и 2% мужчин. Раньше сообщалось о том, что безработица в России находится на беспрецедентно низком уровне. Это 2,3% по стране. И это, кстати, исторический минимум.
0: Я считаю, Паш, что это вот то, что наши прекрасные дамы дольше ищут работу, это вовсе не значит, что они на самом деле подсознательно не хотят, а хотят богатого мужчину и ничего не делать, или что они ленивые.
1: Они
0: это...
1: просто более обстоятельные.
0: Вот, они скрупулезно выбирают, чтобы было вот то, что им нравится.
1: Когда у тебя 18 предложений о работе,
0: конечно,
1: ты должна подумать.
0: Да. А когда ты мужик, у тебя вот одно место нашлось кое-как. Ну, пойду туда.
1: Пацаны позвонили, давай приходи.
0: Да, да, да. Поэтому все так.
1: Нормальная статистика. Поговорили про работу, теперь давай про отдых. 70% россиян готовы отказаться от чего-либо ради путешествия мечты. Ты, Миша, от чего готов отказаться?
0: Паш, я вообще горе-путешественник, я тебе так скажу. Я путешествую только по работе. Во все последнее время. Поэтому...
1: Все оплачено.
0: Да, я даже как будто бы отказываться да, не
1: Миш,
0: нечего.
1: Ну мы сейчас давай поговорим про нас, про простых людей.
0: Ну,
1: не про таких, как ты. В общем, каждый пятый россиянин предпочел бы поездку к красивой свадьбе. 14% ради поездки отложили бы покупку автомобиля. Как показал опрос, чаще всего респонденты выбирали дорогие покупки, включая технику и брендовую одежду. Такой вариант называют 19 человек из 100. Пожертвовать первоначальным взносом на квартиру ради поездки мечты готовы еще 10% респондентов. При этом каждый третий заявил, что не стал бы отказываться от других целей или привычных расходов даже ради путешествия мечты.
0: Ага, вот, наверное, я ближе к этому. У меня просто нет путешествия мечты, Паш. Надо кому-то вселить в меня вот эти вот мечты.
1: Да просто у тебя не было путешествия мечты.
0: Да, да.
1: Оно
0: да.
1: впереди.
0: Если не считать нашу поездку со слушателем Европа Плюс в Японию на Леди Гагу. Вот это было путешествие
1: кстати,
0: мечты. Да.
1: Вот но отказываться было. Ни от чего не пришлось.
0: Да, это было по работе. Все было шикарно.
1: Да, ну и тут еще небольшое исследование. Оказывается, российским туристам сложнее всего во время отпуска, знаешь, что сделать, Миш?
0: Что?
1: Позволить себе ничего не делать. Да, в ходе опроса выяснилось, что около трети россиян трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть опрошенных и вовсе не способна полностью отключиться от работы. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным. Представляешь, какие люди целеустремленные?
0: Но на самом деле, Паш, надо уметь отдыхать, потому что когда ты вот в отпуске и начинается вот это рабочие чаты, звонки, ну как же, а как ты отдохнешь, что в итоге не отдохнешь?
1: Всех заблокировать.
0: Абсолютно.
1: Поставить в этот мьют и
0: да.
1: нормально оттопыриваться.
0: Или вот, или настроить автоматический ответ какой-нибудь, знаешь, каверзный, мол, отстань, я отдыхаю прямо сейчас.
1: А что еще можно сделать, Миша?
0: Можно включить хиты на Европе Плюс погромче.
1: Вот.
0: Да, Медуза, Генри Камилл, Сибул и Кланк Рассел прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

I don't wanna go home в 6:14 утра чаще всего можно услышать в отпуске, да? Когда ты очень хорошо отдыхаешь и очень не хочешь возвращаться. Ну, а когда за окном вторник и так еще рано, то тоже в целом зачем идти домой-то? Если ты не дома, то уже нужно начинать новый день, новые дела вершить. Да, дома еще успеешь оказаться. Дима Белорусских впереди с треком мысли, также Take Me Back успеем послушать Кайго и Макс Макноун. Делай громче, летим вперед! We'll be right back.

0: Тима Белорусских спел мысли только что специально для тебя. 6:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Это крутой подъем на Европе Плюс. На горизонте гороскоп. До этого пара хитов еще успею для тебя поставить. Shades of Blue прозвучит Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрт сразу после Кайро. Sour. Делай громче. Просыпаемся вместе.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
3: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
4: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
5: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: О, привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
8: Да, и не только платье.
9: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. ОГРН 109-230-900-1751. 0+.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: Самое время узнать, что нам советует Вселенная на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время в нужном месте. Тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих. Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности. Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи. Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место. Девы, сегодня возможно все и даже больше. Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли. Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций. Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе. Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо. Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советам. Рыбы, сделайте кому-то подарок без повода, этим вы поднимете себе настроение. Вот что советуют звезды. Впереди, черт возьми, сразу после Sadverland, Tutoro и Obsession успеем послушать Consult Training. Стив Андрентина, специально для тебя. Делай громче. Летим в это утро вместе.
1: Крутой подъем.

0: Ту-ту-туру, Сайдерленд. Здесь на радио номер один в России, 6:35 уже в Москве. Самое время узнать, кто из наших слушателей лучше всего знает чарт Еврохит ТОП 40 наш. Да, 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем. Если угадаешь трек с той позиции, которую я назову в нашем чарте Еврохит ТОП 40, получишь еще и подарочек от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевой столице малооблачно, осадки не предвидятся. Днем столбики термометров покажут плюс 24.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: Спич нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще.
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
3: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Крутой подъем.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем знания слушателей нашего чарта Еврохит ТОП-40. С нами на связи прямо сейчас Роман. Рум, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, рассказывай, как твой сентябрь начался? Что интересного приключилось за эту недельку осеннюю?
2: Ну, плодотворная, учебная, рабочая.
1: Ну, как будто все правильно, да? Как будто вот по логике вещей сентябрь — это действительно такое учебно-рабочее время, если смотреть на обстановку за окном. Дети идут в школу, все взрослые возвращаются из отпусков. У тебя уже был отпуск или только предвидится?
2: Уже был.
1: Уже был. И как прошло?
2: Ну, отлично. Отдохнул, набрался новых сил.
1: Красота. Красота. Ну, замечательно. Ну что, хорошо. Проверим тогда твои знания нашего чарта Еврохит ТОП-40. Ты готов?
2: Попробуем.
1: Окей, хорошо. Я загадываю строчку. Если скажешь мне, что за песня на этой строчке, то все классная термокружка от Европы Плюс к тебе сразу же полетит. Строчка сегодня под номером 8. Что за песня на восьмом месте чарта Еврохит ТОП-40? Варианта 2. Может быть, это трек «Дракула». Тэм Импала и Джани. Или это песня под названием «Self-Aware» от Temper City. Оба трека я одинаково люблю и обожаю. Ну вот какой-то из них на восьмом месте, а какой-то на пятом. Мы говорим о том, кто на восьмом. Какая песня на восьмом прямо сейчас? Либо это «Дракула», либо
2: «Self-Aware».
1: Второй вариант. Второй вариант. «Self-Aware», «Temper City» на восьмом месте. Твой ответ, и я принимаю его. И это, внимание... К сожалению, нет, Ром, к сожалению, нет, на восьмом месте, да, песня «Дракула», да, прямо сейчас, а «Self-Aware», «Temper City» как раз-таки на пятом, 9 недель они в чарте, а Джани и Тэм Импала уже 13 недель обитают в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Ром, слушай, ну, во-первых, у тебя был отпуск, ты классно отдохнул, и все хорошо, это самое главное, эти аплодисменты в любом случае для тебя.
2: Безусловно.
1: Ну, конечно. Какие планы на сентябрь?
2: Ну, отучиться пока все вот это вот, работу наладить новые, как сезон.
1: О, рабочий. Замечательно, замечательно. Красота, ну, успехов, пускай все получается. Жду тебя еще в крутом подъеме на Европе Плюс. Классного тебе дня. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди Soundwaves прозвучит. Easy come, easy go. Да, делай громче. Встречаем это утро вместе в крутом подъеме на Европе Плюс.
3: Крутой подъем.

Kelly, Dive Into Me на радио номер один в России. В финале этого часа Бенас и Брос и Дэнни прозвучат Every Single Lady сразу после Oh My Love от Лирика. И бригада У появится здесь уже совсем-совсем скоро. Не пропускай.

0: Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. МИД России объявила закрытие немецкого генконсульства. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. И россияне стали чаще использовать сотовую связь по прямому назначению. Далее подробности. Российский МИД объявил об ответных мерах на недружественные действия властей Германии. На Смоленской площади в Москве заявили о том, что Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге должно прекратить свою деятельность до 18 сентября. Все его сотрудники покинут территорию нашей страны в указанные сроки. Также свою деятельность должны прекратить центры имени Гёте. Их командированные сотрудники должны покинуть Россию не позже 13 сентября. Напомню, ранее власти Германии заявили о закрытии Российского дома науки и культуры в Берлине и Генерального консульства России в Бонне. Число желающих проголосовать онлайн на выборах депутатов Госдумы достигло 3 миллионов. В начале августа Минцифра сообщила о 1 миллионе заявок, а в конце месяца о 2 миллионах. Больше всего таких заявок подано из Московской области, больше 500 000. Чтобы отдать голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в голосовании до 14 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Отдать свой голос также смогут россияне, находящиеся за рубежом. Избирательные участки заработают более чем в 30 странах. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Отныне россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Лимиты для снятия таких денег будут трехуровневыми: 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей. Сервис добровольный, поэтому в первые месяцы отказ может означать, что один из банков еще не подключился. Специалисты говорят, что такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ним не применяются, и комиссию вправе взять оба банка. Россияне стали чаще звонить по мобильной связи. Как пишут «Известия», в первой половине года голосовой трафик вырос сразу на 30%. До этого показатель несколько лет снижался. Параллельно объем мобильного интернет-трафика впервые сократился примерно на 10%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими ограничениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. В завершении выпуска курса валют: доллар сдулся, 86 рублей 19 копеек, евро тоже похудел, 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У, в Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Привет, привет.
1: Привет, но я смотрю, ты совсем другой.
0: Совсем другой?
1: Конечно.
0: Скажи, в какую сторону вот изменения?
1: Ну, мудрость появилась в глазах.
0: Мудрость?
1: Да.
0: Морщинки?
1: Нет, морщинок нет.
0: Мудрость в глазах?
1: Да.
0: А в целом, вот если, вот в профиль посмотри.
1: Не мудрый профиль.
0: Нет, пока.
1: Ну, как мудрость может появиться в профиль? Никак.
0: Ну, ты посмотри на статуи древнегреческие, там прям смотришь и...
1: А там нос.
0: Ну да, тут мне как-то генетически не особо повезло.
1: Там ты видел, какой нос? Нос?
0: Да, да. Короче, есть куда стремиться. Мы будем стремиться вместе с вами ближайшие 3 часа, а потом еще и устремимся лично мы в личку записывать.
1: Да, вы вечером можете послушать или посмотреть на нашем сайте europlus.ru.
0: Ну, из основных вещей что? Планшет еще один разыграем сегодня. Ну, не последний, да? Деньги в сейфе. В фактовом зале, может, даже и поругаемся немножко.
1: Ну, нет, я не планирую.
0: Хотя у нас, да, каждый раз я анонсирую, у нас такие, конечно, ругательства. Всем бы так. Ну, а начнем с бригады Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: года у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, кстати, забыл тебе сказать, очень непривычно начинать эфир не с авторского стихотворения в твою честь.
3: Прости, пожалуйста. Ну, давай, завтра подготовлю, завтра.
2: Ну, ты можешь подготовить праздничное стихотворение в адрес Pink.
3: О, у нее сегодня день рождения.
2: У нее сегодня день рождения, поэтому сегодня номинация звучит так. Беспроигрышный пинг-понг. Ну и два трека нашей девчонки. Первый — это Hate Me. So hate me, hate me. А второй — Stupid Girls.
3: Вот не зря ты говорил, что надо запомнить имя Pink.
2: Да-да-да, согласен с тобой. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Я вас, Иван, с бригадой на Европе плюс 7 часов 10 минут в Москве. Вики, пожалуйста, да. Можно вот конвертик тот, вот второй праздничный после вчерашнего.
1: Ага, достаю его, вскрываю.
0: В том же конверте результаты, ну что там, не трать лишние деньги. А там победитель 56%, это Pink с треком Hate Me.
1: Такой добрый трек.
0: Очень добрый трек. Всем хорошего дня, ребята. Слушаем.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Зара, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригадю Умный. Европе Плюс, 7:17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ну что, чувствуется будет что-то, а вот что именно пока не чувствуется.
1: Чувствуется будет что-то, ты знаешь, я давно не рассказывала такие новости. Мне кажется, ты соскучился по таким.
0: О, нет, неужели мы...
1: Подожди.
0: Заслужили
1: нет,
0: новости
1: подожди.
0: Из мира больших
1: нет.
0: овощей.
1: Подожди. Ну зачем ты спойлеришь?
0: Ладно, подождем. Впереди Вики Ньюс, Бригадю Умный, Европа Плюс.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
7: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
8: Да они не разбираются.
7: А кто тогда?
8: Производитель Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
7: И ты?
8: Заказал. Монтаж завтра.
9: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
10: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи. Новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
10: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
11: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
10: Да еще.
11: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Это Богдан Медведи, артист живого завтрака, который впервые с гастролями в Россию приедет как раз-таки на живой завтрак 25-го.
1: Мы вас ждем, тоже приходите, вход свободный, бесплатный.
0: ВК Стадиум. Вики, дальше ты.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: А что тебе вчера подарили?
0: Стих.
1: Что? То есть, получается, я твой лучший друг?
0: Денег перевели. Но стих все равно лучше.
1: Конечно.
0: Да, но пока все.
1: Пока все? Угу.
0: А, пиджак подарили.
1: Пиджак, о, хорошо.
0: Да, красивый, красивый.
1: Пиджак. Новый?
0: Да, красивый. Не уверен, но красивый. Ну, ты знаешь, для меня это не принципиальная позиция.
1: Я знаю, да, что это не принципиально. Ну, вот у тебя вчера была днюха, а вот у мужчины из штата Иллинойса чуть-чуть раньше, и ему друг подарил лотерейный билетик.
0: Нет.
1: Да.
0: Хорошо, и естественно, что ты не вчера рассказал эту новость.
1: Да, чтобы... прости, пожалуйста. Да. И билетик был выигрышный. $1 000 000 он выиграл. Но самое интересное другое, что вот этот мужчина и его друг, ну они, я не знаю, может быть, в состоянии эйфории были, они почему-то не поняли, что он выиграл 1 000 000, они подумали, что он выиграл 1000. И они, 1000! 1000, да! Вот это да, вот это подарок. И потом, собственно, владелец этого билетика пошел с женой получать приз. И каково же было его удивление и удивление его жены, которая начала сразу плакать, что выиграли они в 1000 раз больше.
0: Вау, но друг он написал. 1000 забрал, как и обещал, делим.
1: По 500.
0: На двоих.
1: Возможно, возможно.
0: Ну, поздравляем, что поздравляем.
1: Рады. Ну, ты ждал этого.
0: Да, давай, давай.
1: В Москве в ближайшее время пройдет фестиваль урожая «Битва гигантов». Значит так, смотри, участники. Тыква. Лук.
0: Да.
1: Арбуз,
0: о,
1: кабачок, морковка, подсолнух. Хорошо? Ну ладно, и томат.
0: А, и томат еще.
1: Да. В конце, конечно же, будет заплыв на гигантских тыков, все как положено.
0: Да.
1: Самое интересное, что это будет достаточно рядом с моим домом. Я даже думаю, можешь сходить посмотреть, так интересно.
0: Что, какой бы ты овощ выбрала для заплыва?
1: Тыква, тыква,
0: хорошо. А, ты хорошо. Там только на тыквах плавает, да?
1: Да. Но и я напомню, что в прошлом... Напомню, если вдруг забыли статистику прошлого года.
0: Да подожди, не напоминай, все и так помнят, как такое забыть. Ну давай, на всякий случай.
1: Ну давай, победил в прошлом году арбуз, самый крупный.
0: Да.
1: Вот как ты думаешь, сколько килограммов?
0: Ну, килограммов 40?
1: Нет.
0: Сколько, 100?
1: 144. Представляешь, такой арбуз катить домой,
0: представляешь?
1: А вдруг он не сладкий?
0: Представляешь?
1: Или
0: да,
1: перезрел?
0: Это ладно. Большой грех его в целом резать, просто поставить и смотреть. Представляешь, как ребенок, если вот есть дети в семье, радуется достижению. Недавно наблюдал спор на детской площадке, как два мальчика спорили, у кого отца машина больше.
1: Прикольно.
0: Представляешь, какая бы красивая точка была в этом споре. А моего бати арбуз 150 килограммов.
1: Боюсь, что дети этим не хвастаются.
0: Правильно. Бойся. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на вторник, 8 сентября.
1: Умные, вы удивительным образом окажетесь в нужное время в нужном месте.
0: Тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих.
1: Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности.
0: Раки, постарайтесь вести к минимуму ненужные встречи.
1: Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место.
0: Девы, сегодня возможно все и даже больше.
1: Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли.
0: Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций.
1: Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе.
0: Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо.
1: Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советам.
0: Рыбы, сделайте кому-то подарок без повода, этим вы поднимете себе настроение.

0: Да, это Шакира, Бригаде Ун, Европе Плюс, 7.34 в Москве. О боже, я вечно с ней играла. Да, Вики, вот сегодня твоя очередь первая мысль играть.
1: Да, а ты что, меня пародировал?
0: Не, просто хотел.
1: Так некрасиво ты меня пародировал. Ты хотя бы там голос бы как-то изменил, ну, чтобы было театрально.
0: Знаю я, чем ближе я буду к оригиналу, тем больше тебе это не понравится.
1: Да.
0: Потому что у нас очень плохо получается
1: пародировать. А ты умен, я же говорю, помудрил.
0: Да, спасибо. Так, у нас впереди первая мысль. Сегодня играет Вики, кто-то из вас.
1: Да.
0: Звоните.
1: 8-495-232-106-2.
0: Можно еще разочек?
1: 8-495-232-106-2.
0: Впереди первая мысль в бригаде «Умный» Европе Плюс. Бригада!
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 15 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 24 градуса. А сейчас в Краснодаре плюс 15.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
6: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет 7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет 7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Роботы, роботы, роботы. Роботы в Краснодаре. Робопарк. Выставка роботов в ТЦ «Мега». Приходи в Робопарк с 11 сентября. Роботы ждут. 0+.
12: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
13: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
12: И это правильный ответ.
14: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
15: ООО «БКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
16: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
17: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
17: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
17: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
1: Билеты guramamarian.ru. 18+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Больше хитов. Больше музыки.
13: 102.2 FM.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7:41 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет.
2: Привет, привет. Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Серега.
0: Серега.
1: Привет, Сереж.
0: Ты откуда?
2: Я из Ульяновска.
0: Из Ульяновска. Пока все хорошо.
2: Да.
0: Сереж, ты... У тебя, кстати, со скольки рабочий день начинается? Вообще работаешь сегодня?
2: Да, я уже на работе.
0: Уже? А в Ульяновске
2: да.
0: Там московское время или у вас чуть попозже?
2: Нет, у нас попозже. У нас 8:41 уже.
0: Ого. Получается, 41 минута уже рабочая у тебя?
2: Да ну нет, уже, наверное, 1:41 рабочий.
0: Вау. Сереж, не щадишь ты себе.
1: Молодец.
0: Так, ну мы тебе желаем легкого продолжения смены. Сегодня ты с Вики играешь в первую мысль. Вики, ты вернешься звуком, который мы записали, когда ты отмечала свой прошлый день рождения и в момент, когда ты увидела подарок от любимых коллег.
1: Да, интересно.
0: До свидания.
1: Все, Сереж, удачи.
0: Серег, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. По очереди буду озвучивать тебе каждое. Завершай их первым, что приходит в голову. Потом вернем Вики, с ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Хорошо, конечно.
0: Погнали. С детства мечтал стать...
2: Космонавтом.
0: Космонавтом, угу. Самая неудобная вещь в моем гардеробе...
2: Тяжелый вопрос.
0: Кроссовки.
2: Кроссовки.
0: Это говорит о том, что всегда делаешь правильный выбор. Так, дальше. Если подумать, для полного счастья мне нужно только...
2: Чуть-чуть денег.
0: Чуть-чуть денег, ага. Ну, неприлично у мужчин спрашивать...
2: Возраст.
0: Возраст. Ну и последнее. Могу четко и громко заявить. Я...
2: Счастлив.
0: Счастлив. Молодец, Сереж. Можно расслабиться, внимание возвращается в Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
1: Тысяча! Тысяча, да! Вот это да, вот это подарок. И конверт был.
0: Да, мы вообще не экономим на любимых.
1: А конверт, я говорила, мы передариваем один и тот же друг другу.
0: С каждым годом он выглядит все хуже, но тем он ценнее для сердца. Сережа, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Давай.
0: С детства мечтал стать...
1: Космонавтом.
0: Да.
2: Ура!
0: Да, победа есть.
1: Ну вот если бы ты сказал «мечтала», я бы другой сказала. Мечтал стать космонавтом, как будто бы устойчивое выражение.
0: Ну ладно, ладно. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Быстренько. Моя самая неудобная вещь в моем гардеробе?
1: У меня много таких. Угу. Ну давай, туфли, лодочки пусть будут.
0: Да, да, кстати, точно, у Сереги тоже.
1: Да, видишь, совпали, второе совпадение.
0: Кроссовки, кроссовки. Если подумать, для полного счастья мне нужно только... Говори, как есть.
1: Ну,
0: как?
1: Денег.
0: Чуть-чуть денег. Да. Но, судя по реакции, много денег тебе не нужно. Тысяча! Вау!
1: Мы же не говорили, какая там валюта была.
0: Да. Второе совпадение есть. Ну, неприлично у мужчин спрашивать...
1: Про зарплату.
0: Возраст. Думаете, нам приятно признаваться?
1: У меня 24.
0: И последнее. Могу четко и громко заявить. Я... Давай.
1: Супер!
0: Счастлив.
1: А, хорошо.
0: Сереж, два совпадения есть. Есть подарок?

0: Серег, поздравляем тебя. За работу посвящен.
1: Молодец.
2: Очень приятно.
0: Еще раз тебе.
2: Твой день рождения.
0: У тебя сегодня днюха?
2: Да.
0: Как это приятно. Ты и Пинк, две легенды, кто отмечает сегодня день рождения. Серег, ну с днем рождения тебя. Ну, отметь на работе, получается, весело.
1: Да, обязательно.
0: Только аккуратно.
2: Ну да.
0: Звони еще, счастливо.
1: Пока.
0: Пока.
2: Спасибо. Пока-пока.

0: каменное тело.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригадюн и Европе Плюс. Ребята, которые написали такой прекрасный трек. Красивая песня, что под него прям хочется танцевать. И люди танцуют, снимают огромное количество видосов.
2: Ну как хочется, я тебя попросила.
1: Ну ты меня попросила.
2: Долго.
1: В мой день рождения вчера. Как я мог тебе отказать? Хотел ли я? Не буду откровенничать прямо здесь, но я же тебя люблю.
2: Хорошо.
1: Я тебя уважаю. Как я мог тебе отказать?
2: Вот на какие жертвы ты идешь? Танцевал.
1: А ты знаешь, что это значит для мужчины?
2: Что?
1: Да практически все.
2: Да ты преподавал тектоник. Что ты говоришь?
1: Так я поэтому и говорю. Ты же вот эту рану берешь и достаешь ее.
2: Теребишь. Зачем ты людям напоминаешь?
1: Ребят, у нас впереди саундчек, в котором... Расскажите, пожалуйста, что вы делать в целом-то и не хотите, но из-за любви или уважения вам приходится это делать.
2: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
1: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
3: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа. Программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, бэби, это Чайпл Роун, бригаде У на Европе Плюс, 7.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете, что вы не хотите делать, но делаете, потому что любите.
1: Давай.
0: Саундчек. Бригаде У. Ну, естественно, любите не то, что делаете, а любите человека, ради которого. Mm-hmm. Внимание.
2: Доброе утро, Вэл и Вики. Я из любви хожу с женой за грибами. Я очень не люблю ходить за грибами. Я люблю лес, вот это все, но грибы... Ой, но из любви приходится ходить с женой за грибами и ездить. Еще и в лес.
1: Ну подожди, а картошечку с грибами ты любишь?
0: Угу.
1: Любишь картошечку с грибами, люби и в лес ходить.
0: А вдруг мы думаем, что речь идет о лисичках, о белых, а вдруг семья охотится за трюфелем? И там действительно изнурительная охота. Понимаем. А ты любишь? Ну ты любишь, ты у нас грибник еще тот.
1: Я?
0: Да. Нет?
1: Нет.
0: А, ну ладно.
1: Я люблю есть грибы.
0: Финальная.
3: Ребятушки, привет. А мне кажется, я слишком люблю своего мужа, потому что я очень много делаю того, что мне не нравится. Но самое важное, что мне не нравится, это разбирать стирку, белье, в особенности носки по парам. Это какой-то адок. Я этого ненавижу делать, но я слишком люблю своего мужа.
4: Вы приехали
0: в любовную гавань под названием «Семья».

0: Up. Это и Флорок, Бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Новые учебники по русскому языку начали поступать учителям. Пик заболеваемости гриппом предсказали врачи. И россияне рассказали, что их регулярно раздражает на работе. Далее о подробности. Новые учебники по русскому языку готовы и уже начали поступать учителям. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, после апробации свежие издания лягут на парты учеников 10 и 11 классов. Это случится 1 сентября 2027 года. Ямпольская отметила, что сейчас авторские коллективы работают над созданием единой государственной линейки учебников по русскому языку и литературе для учеников с 5 по 9 классы, а затем приступят к созданию учебников для начальной школы. Водители с сегодняшнего дня могут предъявлять права и СТС в электронном виде. Теперь их можно показать инспектору через мессенджер Макс с помощью QR-кода. ТАСС при этом пишет, что несмотря на то, что постановление вступило в силу уже сегодня, Минцифра ожидает запуск сервиса только в ближайшие месяцы. Поэтому пока, как советуют юристы, необходимо иметь водительские права и СТС при себе. Кроме того, электронный вариант зависит от наличия связи и работоспособности сервиса. Поэтому пока лучше возить оригинальные документы с собой. Пик заболеваемости гриппом в России прогнозируется на вторую половину января и февраль. Как рассказали медэксперты, сентябрьский рост числа простудных заболеваний не означает начало эпидемии гриппа. В этот период чаще распространяются риновирусы и другие возбудители ОРВИ. Однако в октябре-ноябре ожидается рост числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Реальная динамика будет зависеть от ведущего подтипа вируса и его отличия от вакцинных штаммов. Напомню, прививочная кампания от сезонного гриппа в России уже стартовала. Защитить свой организм можно добровольно и бесплатно в любой поликлинике. Россияне рассказали, что их регулярно раздражает на работе. Если верить данным свежего опроса, то чаще всего негатив вызывают сборы денег по случаю дня рождения. Каждого пятого раздражают подарки руководителю от коллектива. Почти столько же не любят обязательные сборы на корпоративы. Отвечая на вопрос о том, сколько респонденты готовы выделить из своего бюджета на корпоративные подарки и сборы в течение месяца, 34% назвали сумму до 500 рублей. 29% готовы выложить от 500 до 1000 рублей. А еще один 21% готов раскошелиться на 2000 рублей в месяц. В завершение выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 86 рублей 19 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:04 в Москве. Бригада «У» на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ну и где?
1: Что, а стих? Я же тебе обещала завтра.
0: Стих-то ладно.
1: А
0: стих
1: что?
0: Не обязательно. Ну, вот это вот вчерашнее обещание, что «Но если хочешь, будем праздновать несколько дней».
1: А, так мы будем праздновать несколько дней. Мы сейчас тебе пиццу закажем.
0: Угу.
1: Ну, ты закажешь нам.
0: Да, прикольно мы празднуем.
1: Но в этом суть дня рождения.
0: Да.
1: Вот ты вчера конфетки принес? Нет.
0: Черт.
1: Не проставился
0: никак.
1: Приходится
0: тратиться везде.
1: Ну да, в этом вся фишка.
0: Я с удовольствием.
1: Мы дарим тебе деньги, а ты их тратишь на еду.
0: Да. Это круговорот одних и тех же одной и той же налички. В нашем коллективе.
1: Да.
0: Что ж, вот казалось бы, не обязательно в этот день отмечать какой-то праздник, чтобы просто взять и получить в качестве подарка планшет.
1: Это приятно, а очень бы хотелось.
0: Это не метафора, это не пачка листочков А4, рисуй что хочешь. Нет, это действительно классный планшет.
1: Если хотите, звоните. 8-495-232-106-2.
0: Еще разочек можно?
1: 8-495-232-106-2.
0: Впереди невероятно, но в бригаде «У» на Европе Плюс.

0: Тони Фадера и D.O.D. в Бригаде У на Европе Плюс. 8 часов 8 минут в Москве. Пока мы ждем игру, в которой кому-то достанется планшет. Музыкально будем путешествовать чартером Бригаду.
1: Куда сегодня летим?
0: Как бы тебе так подсказать?
1: Ну, как-нибудь.
0: Чтобы не выдать Германию. Так, ну давай, летим в страну, которая, название которой заканчивается
1: Япония.
0: На «я».
1: Япония.
0: Практически. Но летим в Германию. Но на самом деле попрошу тебя отгадать название трека. Там в чартах Колтер, а трек называется «Любимыми словами англоязычными нашего звукорежа Лехи».
1: Так вот нельзя говорить.
0: Другими любимыми.
1: Другие любимые.
0: Подкастными.
1: Hi, everybody.
0: Hi, everybody. Внимание. Чартер бригады У.

0: Невероятно, но в бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но можно взять, дозвониться и выиграть планшет.
3: Угу.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Яна.
2: Яна. Яночка, ты откуда?
4: Из Санкт-Петербурга.
3: Из Питера. Ян, а тебе нужен планшет? Может быть, не нужен?
4: Нужен.
3: Ну, ладно. Ну, нужен так нужен. Ну, я человек простой.
2: Да, ну, вот такая вот игра у нас. Нужен, нужен, ну, хорошо. Ян, ну, на самом деле, думаю, сложно не согласиться с тем, что сложно отличить реальные открытия в нашем мире от вымышленных.
3: Конечно.
2: Плюс нейросетки и так далее. Да и в принципе.
3: И ученые иногда так удивляют.
2: Да, да. Поэтому, Ян, что тебя ждет сейчас? Вики, расскажи.
3: Да, мы тебе расскажем о научных прорывах, но только один из них будет настоящим, а другой мы придумали сами. Вот если угадаешь, получишь планшет, чтобы узнавать обо всех открытиях самой.
2: Ян, точно планшет нужен? Вот последний вопрос.
4: Очень.
2: Все, ладно, ладно. Внимание, первый научный факт. Ученые нашли способ заряжать телефон от обычной газированной воды. Достаточно налить напиток в специальный стакан, подключить провод, и батарея наполнится энергией. Проверено на лимонаде.
3: Прикольно.
2: Угу.
3: У меня факт такой. Ученые из Пермского политеха по программе «Приоритет 2030» создали абсолютно новые красители для одежды. Они выдерживают температуру до 280 градусов. Представляете?
2: Угу.
3: Даже при глажке ткани выцветает и не выделяет никаких вредных веществ.
2: Яна, как думаешь, что из этого правда, а что из этого фейк?
4: Давайте первый факт.
2: Что первый факт?
4: Будет правдой.
2: Будет правдой? То
4: ну,
2: есть
4: да.
2: ты думаешь, что ну, с помощью лимонада да, можно позарядить телефон?
4: Я очень сомневаюсь.
2: Да?
3: Ну ты подумай еще.
4: Ну тогда пусть будет второй.
2: Второй факт. Второй. Думаешь, все-таки ученые из Пермского политеха сделали вот такое открытие невероятное, да?
4: Да.
2: Последний вопрос, Ян, планшет нужен, точно? Да, да, точно, Яна. Наши пермские химики по национальному проекту «Молодежь и дети» разработали такие стойкие пигменты, которые вообще не разрушаются при нагреве.
3: А это значит, что даже детская одежда и упаковка для еды станут безопаснее и ярче. А вот зарядка от лимонада – это пока наша мечта такая вот. Приствой, да.
2: Ян, поздравляем.
4: Спасибо большое. Спасибо. Вот это подарок мне на день рождения сегодня.
3: Что?
2: Нет, ты врешь.
3: Что это за... Ты серьезно?
4: Да, у меня сегодня день рождения, мы лет 5 пытаемся с детьми каждое утро дозвониться, именно сегодня это получилось.
2: Яна.
3: А ты, Яночка, а ты знаешь, что ты сегодня вторая именинница, которая дозвонится в эфир?
4: Да, потому что мы вас слушаем каждое утро, и там был до этого молодой человек.
2: В первой мысли был тоже именинник, вау. Так, ребята, хватит разыгрывать. Всех с днем рождения.
3: Обалдеть.
2: Яночка, держи свой планшет. Ну, теперь сможешь узнавать о таких открытиях одним и одной из первых. И звони нам еще обязательно. Счастливо.
3: Пока.
4: Огромное спасибо. Пока.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Невероятно, но в бригаде У.

0: Midnight in the Dark, это Ава в бригаде Луны в Европе Плюс. 8:18 в Москве. У нас впереди фактовый зал.
1: Да.
0: Тем, который день рождения.
1: Да, мэр у нас Вэл.
0: Пока что. Пока что я мэр. Ну, вот так уж вышло.
1: Да, интересно.
0: Что будет дальше, узнаем скоро. Здесь, в бригаде Луны Европе Плюс.

0: С-33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в авторитейл на Ростовском шоссе 33.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
3: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
4: И чего вам сейчас не хватает?
5: Пространства.
4: Еще?
5: Тишины, спокойствия.
4: Вам не ко мне?
5: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
8: Да они не разбираются.
7: А кто тогда?
8: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс. С гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
7: И ты?
8: Заказал. Монтаж завтра.
9: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на knauf.ru.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naft.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: Take Me There, это Дати в бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, очень приятно. Тема «День рождения».
1: Угу.
0: Все, что с этим связано.
1: Так, мы перемещаемся в Швейцарию.
0: Угу.
1: Там родители заказывают для своих детей на день рождения злого клоуна. Замечу,
0: специально
1: что...
0: Специально или не специально?
1: Специально.
0: Ну, просто с клоунами проблема.
1: Не-не-не, специально. Не специально я замечу, что я не поставила злого клоуна, поставила грустного в качестве картинки, потому что все фотографии, которые я нашла, были ужасные. У меня просто паническая атака с утра была. Учитывая, что у меня еще травма от фильма «Оно», 90 какого-то года.
0: Но это очень сильно. Хорошенько ты отразила эту атаку. По тебе так и не скажешь. Ну давай, попробуй.
1: Хорошо. Считается, что этот стресс и эмоциональное напряжение во время праздника принесут ребенку удачу, здоровье и счастье. Обычно рано утром или в самый разгар мероприятия, когда ребенок совершенно не ожидает, или взрослый, кстати, для взрослых тоже заказывают, врывается злой клоун. Это, значит, не веселый какой-то клоун, да? Вот такой ми-ми-ми-ми. Нет. Это человек только с грязной одеждой, нелепым париком, уродливым гримом. Он начинает громко ругаться, кричать, топать ногами, угрожающе размахивать метлой. Иногда он даже может легко, легонечко отшлепать этой метлой и облить водой именинника. Супер вообще. После того, как ребенок должным образом испуган, растерян или даже заплакан, клоун сбрасывает маску, оказывается, что это какой-то переодетый родственник или друг семьи.
0: Я так и знал, что это отец. Просто отец, которого заставили.
1: Да, но самое интересное, что это достаточно популярная история, и некоторым родственникам лень перенаряжаться и вот это все делать, играть, что есть даже конторы, которые предоставляют этих злых клоунов, и там есть опция, что клоун тебя, именинника, преследует неделю. Преследует, периодически появляется, строит гримасы, исчезает. Это просто кошмар. Ты знаешь, у меня есть знакомый из Швейцарии. Он своеобразный человек. Теперь я поняла, почему. Конечно, такое детство. Как такое пережить можно?
0: А ты была в Швейцарии?
1: Да, была.
0: Да. А там много вот этих колодцев? Ну, куда вода спускается?
1: Нормально. Нормально? Конечно, да.
0: Интересно. Представляешь, на нас один фильм когда-то в детстве повлиял. А тут фильм перенес в жизнь. Страшно, очень страшно.
1: Да, мальчик посидел за минуту, но счастливый будет, эх!
0: Посидел и посидел. Ну, мне, конечно, не такой жутко интересный факт, но тоже любопытный. Опять-таки, я не проверял, но интернету я верю. Если в Германии мужчина, что логично, немец, и к своему 30-му юбилею не вступил в брак, ему в этот день предстоит глобальная уборка. Но не дома. Счастливый мужчина идет на главную площадь своего города, где бы он ни жил, там должна быть главная площадь. Если площади нет, конечно, это уже не традиция какая-то, это уже... Вот, и должен ее подметать. Естественно, праздник был бы не праздник, если бы рядом не было близких друзей, которые, пока ты подметаешь, разбрасывают мусор все больше и больше. И делают это они это до тех пор, пока мимо проходящая незнакомая холостая девчонка не поцелует именинника в щеку. Некоторые люди годами метут.
1: Работают бесплатно.
0: В рамках проекта «Лето в Берлине». Чистый город.
1: Зато главная площадь чистая, наверное.
0: Да. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Аня!

0: Slowdown, это Дивак в Бригаде Уны. В Европе Плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Ты знаешь, побоище было ожесточенное.
1: Да?
0: Да, у кого-то из нас 48-88, а у кого-то 51-12. Итоги. Поздравляю, Вики, победа твоя.
1: Спасибо.
0: Поздравляю.
1: Мне очень приятно.
0: Поздравляю.
1: Давай возьмем Африку. Вот так вот неожиданно.
0: Нет ничего неожиданного, это же фактовый зал. Завтра в нем будет Африка, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на вторник, 8 сентября. Овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время и в нужном месте.
1: Тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих.
0: Вики, близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности.
1: Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
0: А львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место.
1: Девы, сегодня возможно все и даже больше.
0: Спасибо. Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли.
1: Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций.
0: Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе.
1: Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо.
0: Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советам.
1: Рыбы, сделайте кому-то подарок без повода. Этим вы поднимете себе настроение.

0: Гейб и Дэвид Гетто пригодил на Европе Плюс. 8.36 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Впереди Трули Муви. Не хочешь ничего нам сказать?
1: Хочу. Звоните. У меня все готово, да. Будем отгадывать мультики.
0: Хорошо, звоните.
1: 8-495-232-106-2.
0: Еще разочек, можно один раз?
1: 8-495-232-106-2.
0: Запомнили, впереди Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс. Бригада У.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 16 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня во вторник, 8 сентября, в нашем городе малооблачно, без осадков, днем 24 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 16 с плюсом.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
6: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Алло, привет! Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
11: Не знаю, в первом «Лада-центре» на Покрышкина?
10: Откуда ты знаешь?
11: Ты мне уже третий раз звонишь.
10: Ну а ты что?
11: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Трули Муви. Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:43 в Москве. Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Наша киноигрушка и наши киногерои уже здесь. Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алло, да, добрый.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, джентльмены. Как кого зовут?
4: Евгений меня зовут. Женя.
3: Привет, Женя.
5: Иван.
3: Привет, Ваня.
2: Иван, Вань, ты откуда?
5: Пенза.
2: Пенза.
3: Угу.
2: Женя, а ты?
4: Я из Владимира.
2: Из Владимира, прекрасно.
3: Отлично. Парни, надеюсь, вы обожаете мультики или полумультики.
2: Ну или у вас есть дети, и вы вынуждены все это любить. Прямо сейчас будем разгадывать исключительно мультики, да?
3: Ну, да, практически.
2: Женя, Ваня, вот такой вот этот Вики, это, конечно, для нас плохая новость, ничего не понятно. Но понятно то, каким образом будем разгадывать. Вики будет включать саундтрек к какому-то произведению,
3: да.
2: Назовем это так. Ваша задача — послушать, не ждать никакого сигнала. Как только понимаете, о чем идет речь, тут же свое имя и сразу вариант ответа. Играем мы до 2 баллов. Женя, Ваня, удачи. Начинаем.
3: Ну, поехали.
4: Женя, «Розы пантера».
2: Да,
3: да,
2: Женя,
3: да, молодец, да. Молодец. Хорошо.
2: Как будто бы Женя произнес свое прозвище в Владимире. Угу. Женя, «Розовая пантера».
3: Следующий мультик.
4: Женя, «Тачки».
2: «Тачки».
3: Женя, «Тачки», да.
2: Да. А здесь как будто бы Женя свой бизнес прорекламировал. Женя, «Тачки».
3: Да-да-да.
2: Слушай, ну получается 2 балла есть, Жень. Поздравляем.
3: Молодец.
2: Победа твоя. Твой подарок.
4: Спасибо. Ура.

0: пить бригадой У весь год.
1: Жень, поздравляем с термобутылочкой тебя, ты молодец.
2: Спасибо большое, мне сын будет очень рад.
1: У тебя сегодня
3: случилось... О, привет, привет, сын!
2: Да, он дозвонился, пока мы ехали в школу.
3: Здорово.
1: Вот это откровение. Mm-hmm. Прикинь, кто-то только что включил эфир, и ты: привет, сын.
3: Ну, вот так.
1: Семейная игра. Вань, ты нам звони еще обязательно. Парни, хорошего дня. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока.

0: Алекс Гаудино, бригаде У на Европе Плюс, 8:49 в Москве. У нас впереди Сончик, которым вы рассказываете нам, чем вам приходится заниматься. Вот что вы делаете в целом-то и не хотели бы, но из-за уважения или из-за любви к другому человеку делаете.
1: Ну, я знаю вот одну парочку, где девушка очень не любит холод. Очень не любит. А ее молодой человек обожает проветривать помещение всегда. И вот она кутается во все одеяла, которые только может, чтобы ему было комфортно спать.
0: Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Отправляйте их на сайт наш europlus.ru, и там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Все правильно, это наш сайт, да. Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: Пятерочка доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
20: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
24: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
25: Я построю здесь новый мир.
24: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
26: Реклама 18+.
27: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
28: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
29: Эргоферон.
30: Мы всей семьей им лечимся.
29: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
31: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
32: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
33: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
34: В ленте.
35: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
36: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что вам приходится делать, хотя, если честно, не хочется, но из-за любви и уважения к другому человеку вы не можете отказать.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, бригада У. Я точно не хочу каждую осень копать 2 огромных поля картошки. Ну, попробуйте объяснить это моим родителям.
1: Ну, все логично, 2 поля. За маму,
2: за папу.
1: Там хорошо, что еще на других родственников это не распространилось. Дальше.
4: Доброе утро, Вэл, Вики. А я очень люблю своего мужа и каждый вечер мирюсь с тем, что когда хочу выключить телевизор, он мне говорит: не трогай, я еще новости буду смотреть. Через 5 минут я слышу храп. И это вообще не новости.
2: Классика.
1: Не, ну, возможно, он-то смотрит. Ну, своеобразно.
2: Да.
1: Дальше.
5: Доброе-доброе утро, бригада У. Вэл, с прошедшим днем рождения. Вчера не было возможности не слушать ничего. В общем, жена у меня очень боится быструю езду, особенно на серпантине. А я получаю невероятный кайф, поэтому мы ругаемся. А когда я еду очень медленно, то она ругается почему-то медленно. Вот такой вот непонятный что-то там.
1: Что-то там под названием там, да. «Семья».

0: Бамбалео, бамбалео. Бамбалео.
1: Бамбалео.
0: Это Кей Бригадю на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Краснодаре уже 9:00.
0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Счета за коммунальные услуги начнут приходить через госуслуги. Автомобилистам Краснодара продлили неудобства, а женщины в России ищут работу дольше мужчин. Подробности далее. С осени следующего года в России изменится порядок доставки счетов за коммунальные услуги. Платежки можно будет получать в электронном виде через госуслуги. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Пользователи портала смогут сами выбрать удобный формат. Если человек согласится на электронную доставку, то бумажный счет ему могут перестать присылать. А те, кто не пользуется интернетом или не зарегистрирован на госуслугах, продолжат получать бумажные квитанции. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом сообщает РИА Новости. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Объединенные Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. В ассоциации туроператоров отмечают, что это произошло после снятия ограничений на продажу туров в страны Персидского залива. Средний чек тура в Эмираты сейчас составляет около 178 тысяч рублей на двоих с перелетом и отдыхом на 7 ночей. Чаще всего россияне выбирают Дубай. В Краснодаре на улице Западно-Кругляковской продлено ограничение движения транспорта. Здесь продолжаются работы по возведению второй очереди главного коллектора. Также предстоит масштабное обновление дорожного полотна, сообщает пресс-служба мэрии. Перекрытие затронет участок от Домбайской до Семигорской и продлится с 15 сентября по 14 ноября. В Краснодаре прошли первые субботники в рамках месячника по наведению санитарного порядка. Мероприятия марафона продлятся до 30 сентября, а 12 числа состоится общегородской субботник. Ведутся работы по наведению чистоты в парковых зонах, на бульварах. В порядок приводят детские площадки, фасады зданий, остановки и дорожные знаки. Особое внимание уделяют территориям школ, детских садов, поликлиник, больниц. И последние женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин. Об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев, а у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше. Более 2,5% против 2% у мужчин. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 86 рублей 19 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 17 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе облачно с прояснениями, без осадков, днем 23 выше 0. 9:03 в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так, 8 сентября, 25 минус 8, 17. 17 дней осталось до живого завтра.
1: Да, 17 дней. Мы вас ждем 25 числа. Обязательно приходите. Вход свободный, бесплатный.
0: Как и положено, последняя пятница сентября.
1: Будем вместе ее встречать.
0: Там будут круассаны, кофе, угощения. Там будет шоу, ребята. Не побоюсь этого слова. Шоу. Утреннее шоу. Там будем мы, будем что-то классное разыгрывать, смартфоны, путешествия. Мы еще до конца сами не понимаем, что именно, но, как всегда, будет что-то классное.
1: Да.
0: А еще с нами там на сцене будут и Айова, и Тима
1: Белорусский,
0: и Лирик, и Звонки, и впервые с гастролями в Россию Богдан Медведев приедет.
1: Интересно.
0: Познакомимся, увидимся. Приезжайте, планируйте выходной, ну, хотя бы выходной до обеда.
1: Да.
0: А там уже как пойдет. Ну, и интересно узнать, где вы живете, откуда, возможно, вы прилетите или приедете на живой завтрак.
1: Вот напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир, как вас зовут, из какого вы города. Это, кстати, не обязательно должен быть прям большой город, может быть, какой-то поселок. Угу. Главное, напишите что-то интересное, ну и номер телефона.
0: Да, ну и либо пишите в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все внимательно почитаем, кому-нибудь перезвоним и будем играть в «Откуда ты, Фром?» в бригаде «У» на Европе Плюс.

0: Медуза, Бригадион на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем «Откуда ты from», будем слушать снова хиты. Снова, потому что они были хитами. Потом чуть отдыхали.
1: Потом, про них вспомнили.
0: Интернет взял свое. Вот ровно сутки назад рассказывали мы про тренд, который снимают под один из треков, где, например, первый кадр человек с разной вариацией имени, например, Анастасия, Настя,
1: да,
0: Настенька.
1: Да, да, да.
0: Потом кадр меняется, в кадре появляется очень импульсивная и харизматичная женщина, которая на танцполе зажигает. Mm-hmm. Ну и самым невероятным именем, которым можно назвать человека по имени Настя.
1: Настя.
0: Анас или Анастас.
1: Анастас, да.
0: Оказывается, не под один вчерашний трек. Это все делается еще один...
1: трек под этот же тренд.
0: Да. Акцент on and on.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Приоритет 2030, передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты пром? В бригаде «Уны» и «Европе плюс» начинается. У нас есть Андрей. Теперь он есть и у вас. Андрей, привет.
2: Привет, Андрей.
3: Привет.
1: Привет.
3: Привет.
1: А можешь громко сказать, откуда ты? Пусть все познакомятся, и те, кто не знает, узнают про твой город.
3: Я из города Соликамск.
2: Соликамск.
1: Это
2: привет.
1: У нас, это у нас где? Какая
3: это
1: область?
3: У нас Пермский край.
1: Пермский край.
2: Урал. Шикарно.
1: Прекрасно. Андрей, добро пожаловать. Сегодня ты будешь разгадывать город напарника. А напарника зовут Владислав. Влад, привет.
4: Доброе утро, бригада.
2: Влад, знакомься, это Андрей.
1: Андрей, это Влад. Парни, вы команда.
4: Привет, Андрей.
3: Очень приятно.
1: Андрей еще написал, что Соликамск славится добычей чего, Андрей?
3: Соли.
1: Логично. Угу. Соликамск добывает соль. А, ребята, у нас есть 5 вопросов. Все эти вопросы адресуем Владу. Влад, отвечаешь на каждый. После каждого ответа, Андрей, старайся предположить, где находится твой напарник. Если город разгадается, подарки всем. Парни, удачи. Вперед.
2: Андрей. Ой, а не Андрей. Владислав. Влад, а ты знаешь, что твой город входит в состав нескольких городов мира, где на одной из улиц установлен 7-метровый ветровой орган?
1: Ого.
4: Нет, если честно.
2: А вот я тебе об этом говорю. Я удивлена. Я сама увидела и в шоке просто.
1: Влад, а ты видел этот орган вживую?
4: Нет, не видел.
1: Интересно.
2: Ну, очень плохо. У вас там есть техникум питания и торговли вот рядом с ним. Есть
1: круто,
2: сквер
1: что,
2: и в нем.
1: Что ты пытаешься...
4: Техникум есть, да.
2: Да, вот рядом с ним сквер, вот и вот потом погуляй там,
1: органа
2: посмотри.
1: Уже нет. Хорошо, что ты пытаешься убедить жителя Ульяновска в том, что там есть.
2: Я изучала информацию.
1: Так, ладно. И того, что мы имеем. Какой-то гигантский орган.
2: Да, ветровой. А вот, кстати, вот скажи, ветровой, у вас ветра сильные там или нет?
4: Да, город 7 ветров.
2: О, город 7 ветров.
1: Андрей.
2: Так что не просто так.
1: Быть может, ты любишь заглядывать на сайте ветровыегорода.ру.
3: Есть такое.
1: Как думаешь, где живет Влад? Можно ошибаться. Если ошибешься, ничего страшного.
3: Может, это Новороссийск?
1: Новороссийск.
2: Хороший вариант, я бы то, что ты сказал.
1: Да. Но пока мимо. Владислав, скажи, пожалуйста, а ты вообще из столичных или нет? Можешь ты себя назвать столичным парнем?
4: Еще раз, каким парнем?
1: Столичным. Столичным. Ну, житель столицы.
4: Столица. Наверное, нет. Может быть, чего-то небольшого, какой-то области.
1: Ага,
4: тогда
1: ну,
4: да.
2: Это столица,
1: ну,
2: получается.
1: Столичный парень, да. Угу. Столица региона. Андрей?
4: Да.
1: Это была вторая подсказка.
3: Может, это Владикавказ?
1: Владикавказ, хорошо. Но пока
2: нет. Угу. Влад, а вот твой город менял название? Было ли у него какое-то другое название?
4: Да, было.
2: А скажи, какое?
4: Симбирск.
2: Симбирск.
1: Угу. Андрей, но это же... Как думаешь, что?
3: Сложно.
1: Хороший город. Где-то в Польше. Пока... Так.
3: Может, это где-то в Сибири?
2: Может быть.
1: А город? Хочешь еще одну подсказку?
3: Хочу.
1: Владислав, скажи, пожалуйста, что производит в своем городе? Чем славится твой прекрасный город на всю страну, на весь мир?
4: На весь мир. Автомобили УАЗ.
1: Автомобили УАЗ.
2: Mm-hmm.
1: Хорошо. Поговаривают, ваш город еще имеет отношение к гражданской авиации.
4: Да, еще самолеты делают.
1: И самолеты делают. Андрей?
3: Может, это Ульяновск?
1: Да!
2: Yeah!
1: Да!
2: Молодец, молодец.
1: Ульяновск, все верно. Парни, Влад, Андрей взяли и разгадали, наразгадывали себе футболочки от бригады от Европы Плюс. Поздравляем!
3: Ура! Здорово,
4: спасибо.
2: Ребят, звоните еще.
1: И хорошего дня, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока. Спасибо.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Артисты, артисты живого завтрака наступают, куда ни посмотри, везде они. Mm-hmm. Лирик, бригаде У на Европе Плюс также выступит 25 сентября в стадиуме на живом завтраке.
1: Будет вас ждать, и мы вас ждем.
0: 9.20 в Москве, Вики, что будет дальше?
1: Расскажу про новиночки. Один сайтик очень интересный, любопытный я нашла. Робота нашла.
0: Mm-hmm.
1: Все нашла, короче.
0: Как и лирика на живом завтраке, mm-hmm. мы будем ждать. Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная, жару освежит всегда майковская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка».
13: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
14: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лили Йо, это Шаус, бригаде У на Европе Плюс. Ну, рассказывай.
1: Ну, я готова.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Тут энтузиасты представили прикольный сайт. Называется он movieskinmap.com. На нем карта мира. Mm-hmm. И ты можешь вводить, собственно, курсор туда.
0: Круто.
1: Нет, там разные города, и когда ты нажимаешь на город, тебе показывают все фильмы, которые там снимали. Но это на самом деле очень прикольно, потому что иногда тебе нравится какая-то локация, ты хочешь... Ну, вот я недавно реально задавалась этим вопросом, я когда летела на Сардинию, думаю, хочу посмотреть фильмы про Сардинию.
0: Да, и ничего это... нет.
1: Ну, мало, сложно найти. А этот сайт, он бы мне помог. Вот я зашла в город, который ты теперь любишь.
0: Да.
1: Бильбао.
0: Бильбао, да.
1: Вот ты знаешь, что «Ходячие мертвецы» там снимались?
0: Да ты что?
1: Ну, новый сезончик. Смотрела, кстати, хороший, который...
0: Новый я не смотрел.
1: Ну, там ответвление, другая история немножко про Дэрила.
0: А, ну там удобно, там река так протекает в городе.
1: Если это зомби, удобно ходить.
0: Да, значит.
1: Да?
0: Угу. Ну это похоже. Мегион вводила?
1: Не нашла в Мегионе, чтобы что-то снимать. Не нашла. Не нашла.
0: А очень много фильмов, возможно, было снято.
1: Возможно. Ну, наверное, карту еще доработаю до конца. Вот я Москву изучала. Ну, интересно.
0: А откуда энтузиасты? Непонятно?
1: Непонятно.
0: Непонятно. Ну, ладно. Ну, ты держи нас в курсе, ладно? Когда будет пополняться фильмотека.
1: Нового робота-паучка представили специалисты из Китая и США. Выглядит он, на самом деле, очень круто. Он будет помогать в спасательных работах. И он был вдохновлен пауком-рыболовом. Которые, вот эти пауки, они способны быстро передвигаться по поверхности озер, прудов и вообще других водных глади, так сказать.
0: Так это же, получается, не пауки совсем.
1: Пауки. У них просто
0: это
1: такие лапки, они могут вот...
0: Водомерки. Нет?
1: Нет, как другое вот? Какое-то слово.
0: А? Сейчас, подожди.
1: Ну, в общем, они могут бегать по глади, и этот робот, конечно, так совсем легко не может делать, но у него на каждой лапке получается не стопа, а как маленькая лодочка, и он тоже передвигается по глади. Прикольно?
0: Есть там контакт для обратной связи? Это не пауки, это водомерки, да. Ну, очевидно. Вот ты когда-нибудь встречала водомерки?
1: А ты, подожди.
0: Водомерки.
1: А ты разбираешься в пауках рыболовых?
0: Да.
1: Не ври. Ты первый раз вообще про них слышал, наверное.
0: Нет, я никогда не видел паука на рыбалке. Червяка видел, но он там исполнял второстепенную роль на рыбалке. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: половина десятого в Москве, гороскоп на вторник, 8 сентября.
1: Овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время, в нужном месте.
0: Тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих.
1: Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности.
0: Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
1: Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место.
0: Девы, запоминаем сегодня. Для нас, возможно, все и даже больше.
1: Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли.
0: Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций.
1: Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе.
0: Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо.
1: Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советам.
0: Рыбы, сделайте кому-то подарок без повода, этим вы поднимете себе настроение.

0: Эдди Свимс, бригадюны, Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором как будто бы в последнее время день открытых дверей. Каждое утро нас взламывают.
1: А мы не против, пожалуйста, забирайте. За.
0: У нас опять 3000 рублей стартовые и неизменные 10 тысяч рублей от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Угу. Вики, поздравляю тебя с днем рождения, Пинк.
1: Спасибо большое, очень приятно. Угу. И я тебя поздравляю с днем рождения, Пинк.
0: Да, день посиделок на кухне. На кухне, да. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните. По нашему новому номеру.
1: 8-495-232-106-2.
0: Разочек можешь закрепить?
1: Давай. 8-495-232-106-2.
0: Спасибо, впереди сейф, звоните.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102-250-464-76-61. Славинск на Кубани.
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
4: Роботы. Роботы в Краснодаре. Робопарк. Выставка роботов в ТЦ «Мега». Приходи в Робопарк с 11 сентября. Роботы ждут. 0+.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
5: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: Ну ты опять в облаках витаешь?
8: Я в них не витаю. Я рядом с ними живу. Прямо на первой линии парка облаков.
9: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория. Успейте приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните звездочка 3711. ЖК «Парк у дома». ООО «ВКБ Новостройки». Дома сданы не офертом.
10: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
11: Это она просится в отпуск.
10: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
11: А греметь будет?
10: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
12: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
19: Билеты guramamarian.ru. 18+.
20: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Лайф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается, как гордо звучит, сейф. Угу. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Анастасия, я из города Рыбинск.
4: Привет, Настенька, привет. Рыбинка-то наша прекрасная.
2: Ой, как мы любим Рыбинск. Настя.
4: Угу. Нам так понравилось.
2: Угу.
4: Мы тебе даже завидуем немножко. Такой город,
2: да,
4: классный.
2: Да, есть такое. Еще и деньги сейчас можешь выиграть.
3: Да, у нас есть.
2: Получается, будешь и в Рыбинске.
3: Что посмотреть.
2: И с деньгами. Настенька, у нас есть 3000 рублей. Угу. В сейфе. Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого тебе нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Настюш, выбирай сердцем. Какой вопрос будет бонусный? Первый, второй или третий?
3: Первый.
2: Первый. Начинаем с бонуса. Настя, удачи. Вперед.
3: Спасибо.
0: Первая цифра.
4: На сегодня, но в 1966 году вышел в эфир пилотный выпуск сериала «Стар Трек». Целая вселенная, ну-ка, можно сказать. Оп. Аккуратно, аккуратно.
2: Ну, мы такие споки, конечно. Споки-ноки. Да.
4: Да, вопрос такой. Я сейчас тебя назову трех героев. А один из них из «Стартрека», другие из «Звездных войн».
2: Ага, интересно узнать, что там дальше.
4: Итак, Дарт Вейдер, Спок или Чубакка.
2: Что думаешь, Настя?
3: Кто? Простите, пожалуйста, Дарт Вейдер,
4: Вейдер,
3: а
4: Спок,
3: кто?
4: Спок или Чубакка?
3: Спок.
4: Спок, второй вариант. Кстати, если это бонусный вопрос. Если правильно ответила, то 10 тысяч рублей на карту Озонбанка гарантированно получишь.
2: Принято.
0: Вторая цифра.
2: На сегодня день рождения отмечает Pink. Счастья, здоровья. Pink мы любим. Мы даже отправляли на ее концерт в рамках лайф-тура. Но мы-то все ее знаем. Pink, Pink, Pink, Pink. А у нее есть полное имя, как в паспорте. Вот как думаешь, как звучит ее полное имя? Алиша Бет Мур, Алиша Бет Мяу или Алиша Бет Кис?
3: Алиша Бет Мур.
2: Первый вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня, но тоже много-много лет назад, в 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. Скажи, пожалуйста, Настя, ты была когда-нибудь в Питере? Видела Казанский собор?
3: Была давно очень.
4: Ну, я думаю, что примерно ты представляешь, как он выглядит. И в свое время император Павел I хотел, чтобы новый собор, вот Казанский, напоминал один собор в Италии. А вот какой, скажи, пожалуйста? Собор Святого Петра в Риме, Миланский собор или Санта-Мария-дель-Фиоре в Флоренции?
2: О, как.
3: Честно сказать, я не знаю, но попробуем второй вариант.
4: Второй вариант – Миланский собор. Принято.
2: Итак, Настя из Рыбинска подобрала такой код от сейфа. 2-1-2. Внимание!

0: что ж такое. Но давайте-ка разбираться совсем по порядочку. Но давай в обратном порядке
1: разбираться. Давай, давай. Оказывается, император Павел I хотел, чтобы новый собор в Петербурге походил чем-то на собор Святого Петра, который в Риме, в Ватикане, потому что там вот такая же колоннада. И вот если их сравнить, они действительно чем-то друг другу напоминают.
0: Есть, есть такое, да, согласен. Настя, у меня все правильно. Алиша Бет Мур. Так звучит полное имя певицы Pink.
1: Ну и первый вопрос казался смешным, но на самом деле совершенно не смешной.
0: Нужно он бонусный.
1: Он был бонусный, да. Ну, немножко Вэл нам тут помог. Кто же у нас из Стартрека? Ты сказала Спок, и это правильный ответ.
2: Ура! Спасибо большое.
0: Настя, мы тебя поздравляем с бонусом. Как-то так, знаешь, по-особенному налегке ты сегодня справилась. За что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
1: Умничка.
0: Настя.
2: Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Еще.
0: Счастливо. Пока-пока.
2: Обязательно. До свидания.
0: Ну а завтра в сейфе бригады У 7 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде У.

0: Animal, это Cat's Eye, Бригадю на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, что мы делаем, несмотря на то, что нам это не совсем нравится. Но делаем мы это, потому что кого-то любим или уважаем, ну или боимся. Любые эмоции, главное дело, которое вам не сильно заходит.
1: Ты знаешь, мне попался тот видос, где девушка сделала сырники, но они очень были не похожи на сырники, они были похожи на какую-то размазню, и молодой человек такой: о, сырники, а где здесь форма of сырников?
0: А где здесь все?
1: И потом такой: ой, ну я люблю размазню, мне нравится, да,
0: молодец.
1: Да, лучшие сырники, молодец,
0: настоящий
1: хороший человек.
0: Муж, да. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Европаплюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Out of Fake, это Ava Max, бригаде У на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете о делах, которые не хотели бы делать, но делаете, потому что организатор этих дел любимый человек.
1: Давай. Check, check. One, two, three,
0: check. Саундчек. Бригаде У. Начнем с очень сложного, Вики, держись.
2: Привет, Европа Плюс. Я очень люблю своего мужа. И он, несомненно, меня очень любит. В этом году он мне сказал, что можешь не ходить на работу, нам хватает того дохода, что я приношу, и занимайся дома домашним хозяйством. Но ради него мне приходится терпеть одну вещь. Все знакомые, друзья, родственники спрашивают, ну когда же ты пойдешь на работу? А почему ты не работаешь? Ну, может быть, ты все-таки куда-то устроишься? На что отвечаю, нет. И, честно говоря, это уже так надоело.
0: Ну, сложно, сложно, конечно.
1: Сложно, да. Ну, согласна.
0: Но, с другой стороны, друзьям-то какие-то вопросы нужно задавать. Эти уйдут, скажут, ну, когда? За ребенком?
1: Ну, там, кстати, да.
0: Там точно что-то добудет.
1: Всегда есть дурацкие вопросы.
0: Ну, и финальное.
3: Доброе утро. У меня ситуация несколько иная. Я тактильный человек, люблю обниматься, целовать мужа, поглаживать, проходя мимо там, или дотронуться. А муж мой всего этого не любит. Он такой недотрога. И вот я изо всех сил стараюсь сдерживаться и держать себя в руках, потому что я его очень сильно люблю.
0: Эй, не трогай его, он мой. Это я его не трогаю. Бригада У.

0: Magic, это summer. Лето.
1: Было. Было summer, теперь autumn.
0: Ну, теперь что?
1: Autumn.
0: Вот оно, осень. Это Calvin Harris, бригаде У на Европе Плюс. Отличное настроение чувствуется тебе, Вики. Пойдем с таким же настроением личку запишем. Вам желаем.
1: И твой день рождения отметим.
0: Да, спасибо. Mm-hmm. Спасибо. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Товарооборот России и Китая идет на рекорд. В нашей стране упростили процедуру поиска граждан через МВД. И новый миллионер появился в России. Далее подробности. Товарооборот России и Китая идет на рекорд. РИА Новости сообщают о том, что за первую половину 2026 года показатели достигли суммы в 185 миллиардов долларов. То есть по сравнению с прошлым годом показатель вырос на почти 30%. До конца 2026 года может быть установлен новый исторический рекорд. При этом Москва сохраняет профицит в торговле с Поднебесной. Аналитики напоминают о том, что Китай уже 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. В нашей стране упростили процедуру поиска граждан через МВД. Как сообщает ТАСС, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным полиция сможет точно определить нужного гражданина, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Это получится сделать при наличии действующей регистрации. Решение, выходить на связь или нет, разыскиваемый принимает самостоятельно. Заявление, кстати, можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Куда поехать отдыхать, чтобы не потратить все деньги? Ассоциация туроператоров России сообщает о том, что во второй половине сентября самыми бюджетными направлениями для российских туристов станут Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Эмираты подешевели настолько, что минимальная цена за тур в страну на двоих оказалась ниже, чем стоимость самой бюджетной поездки в Турцию. Тур в ОАЭ во второй половине сентября обойдется россиянам в сумму от 95 400 рублей на двоих, в то время как для отдыха в Турции придется заплатить 95 800 рублей. В начале сентября пакетные предложения по Эмиратам начинались от 110 000 рублей. Новый миллионер появился в России. Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1 800 000. Интересно, что педагог по имени Анастасия ранее уже участвовала в нескольких розыгрышах, но безрезультатно. Выйдя на улицу, она заметила падающую звезду и успела загадать желание. После того, как это случилось, она приобрела еще один билет и отправилась спать. И утром ее ждало сообщение о выигрыше. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 86 рублей 19 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: Вот подсказывает, что это не последнее время года, когда мы будем с большущим удовольствием слушать этот великолепный трек. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях ждет нас далее. За дэнс-поп будут ответственны ярчайшие представители этого жанра. Бибер Экс и Дэвид Гетто появятся с темой Save Girls. Прежде лови немножко диско-электропопа от Tame Impala и Jenny и суперхит Dracula также совсем скоро. Но это, конечно же, далеко не все, что ждет тебя в ближайшие минуты на Европе Плюс, поэтому оставайся.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «Исопро-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
13: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

Сонг. Грустные девчонки не расходятся до последней песни. Да, это Бибер Рекс и Дэвид Гетта только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Тима белорусских мыслей, Чимин Ху, а также Шакиры и Бенебой. Дай, дай впереди. А ну, кстати, многие просили, дайте, дайте нам новое приложение Европа Плюс. И мы дали. Мы запустили, мы дропнули, мы выкатили. Называй как хочешь. Что самое главное, можно слушать нас в высоком качестве. 24/7 можно смотреть прямую трансляцию из студии.

0: подключение к интернету достаточно их просто загрузить. Приложение называется Radio Hub. Скачивай, тебе точно понравится.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
1: Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
3: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
5: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения смотрите на сайте ТРК СБС.
6: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.ru. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
10: Категория 16+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Больше хитов,

классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Богдан Медведев с новинкой «Count on me». Чуть ранее Лавиалок и Халид с темой «Dive into me». А еще не пропусти Тати и суперхит «Take me there». Также в эти 30 на Европе Плюс встречай Араша Хелен, Сию Кайли Минок и многих-многих.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон.
5: Это новый вызов, премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Плейлисты разных стилей и направлений.
0: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
16: А котики?
0: И, конечно, котики.

0: где совсем скоро можно будет послушать вживую. Да, 25 сентября состоится живой завтрак, самый масштабный утренний эфир, у которого просто нет аналогов. С 7 до 10 со сцены ВК Стадиум Вэлла Вики разбудит всю страну и подарит большое количество подарков. Вход, конечно же, свободный, а круассаны, сэндвичи, кофе тоже бесплатный. Так вот, Богдан Медведев впервые приедет в Россию как раз-таки ради живого завтрака. Также будут выступать Лирик, Айова, Звонки и Тим Белорусских. Бери друзей и обязательно приходи. Ну а подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Second Voice, Let Me Be уже через мгновение.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Роботы, роботы, роботы. Роботы в Краснодаре. Робопарк. Выставка роботов в ТЦ Мега. Приходи в Робопарк с 11 сентября. Роботы ждут. 0+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора».
10: Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
12: Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.

0: Гаррикс вообще музыкой. Мартин увлекся уже в 8 лет, учился играть на гитаре. И вот интересно, если бы ему тогда сказали, что он 5 раз будет признаваться лучшим диджеем планеты. Он бы поверил, а? Ну, кстати, Гарриксу всего-то 30. Удивительно, конечно, у парня карьера. Больше китов и больше музыки ждет нас далее групповой трек «Мы» на подходе. Прежде еще одна супер-коллаба, супер-дуэт ждет нас. Кажется, что в мире просто нет людей, которые этот трек не слышали. Марк Ронс на Bruno Mars Uptown Funk. Также совсем скоро, вот раньше всех встречает Дипло и Эдриана Нуниса с супер-хитом «Two Steppin» здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Реклама.
1: Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, внимание! Ваш рейс задерживается.
6: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
7: Мой миллиметр зашкаливает.
6: Больше приключений. Больше любви.
8: Это все мне?
6: И еще больше теплых премьер.
8: Ты думаешь?
7: Гарантирую.
6: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
10: Билеты guramamarian.ru. 18+.
11: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

Айова и трек «Мы» прямо сейчас. Ну, по вечерам мы все объединяемся и присоединяемся к самому радиоактивному шоу «Rush на Европе+». Антон Камолов, Артур и Саша при обсуждении новой интересной темы ждут именно твоего.

0: 4%, а также Рэй Далтона Blood Running. Дождись.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Саш, рассказывай про содержимое своего смартфона.
5: У меня довольно много всякого цифрового мусора на моем телефоне, сгруженных приложений. Ну вот я выделила топ-2. Это я парковка, парковка Ярославля. Как-то мы ездили в Ярославль.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
10: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
11: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
12: Категория 16+.
13: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
12: Реклама 18+.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тимон, need you 100% в завершении часа на Европе Плюс. Мы летим вперед в новый час, а там все как мы любим. Больше хитов и больше музыки и гарантия того, что все будет круто. 100%. Оставайся.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 33-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. И как бы вот я лично хотел, чтобы трек был намного-намного выше. Но я могу только хотеть, а вот ты можешь на это непосредственно повлиять. Голосуй за артистов на сайте europaplus.ru и поднимай их по музыкальной лестнице наверх. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Кайга и Макс Макдон, Take Me Back to Colors, Loveful, а также Coldplay, We Pray впереди. Оставайся.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
8: Да они не разбираются.
7: А кто тогда?
8: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
7: И ты?
8: Заказал. Монтаж завтра.
9: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
16: Алло, привет! Я такое узнала!
17: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: 102.2 FM. 102.2 FM.
20: Рекламная служба в Краснодаре.

0: теплый саунд этой истории. Вот за это мы любим стиль Tropical House. Максимально вайбовый и максимально легкий. Круто! Больше дав и больше музыки ждет нас далее от Tropical House. Перейдем к Deep House. Дивок, вещица Slow Down, Can't Stop Thinking на подходе. Прежде ловить Trap House Mafia. И, собственно, как понятно из названия, трек в стиле трэп. Mafia Style также совсем скоро. А вот раньше всех с нами уже давно. Нам всем полюбившийся Teddy Swims с суперхитом на стыке поп-музыки, поп-рока и соло. Мистер Новочел уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков – сладкая семечка.
5: Стоп, что это было?
7: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
13: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу. 17:00.
15: Категория 16+.
16: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
17: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
18: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.

0: добраться до конца часа. Не так много времени, но послушать парочку топовых хитов на Европе Плюс мы точно успеем. Это я тебе обещаю. Да, Маранди Энджелс, а также Феликсина и проект Chaos Walk With Me на подходе. Никуда не уходи.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Вики, ты вернешься звуком, который мы записали, когда ты отмечала свой прошлый день рождения и в момент, когда ты увидела подарок от любимых коллег.
3: Да, интересно.
2: До свидания.
3: Все, Сереж, удачи.
4: Чтобы вернуть Вики, я включаю.
3: Тысяча, да, вот это да, вот это подарок. И конверт был.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
16: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

0: сделанное простым. Автомобиль ООО «Пиаста» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Песня мой 2007-й. Танцевальный привет от Маранди Angels. В совершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке вернемся в наши дни к актуальным трекам. Больше хитов и больше музыки впереди. Ну и, конечно же, помни, что love is the answer. Полетели.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе плюс.
0: О самых главных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
2: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Лиам Галлахер намекнул в социальных сетях, что ждет официального анонса следующего тура «Оазис» от своего брата Ноэла. Промоутеры уже получили разрешение на проведение концертов группы в Неборте. Там команда выступала в 1996 году. Обсуждается 6 шоу в Неборте и 12 на стадионе Этихад в Манчестере. Доктор Дре защитил использование искусственного интеллекта в музыке, сравнив его с появлением когда-то драм-машин и синтезаторов. Он считает технологию ИИ новым инструментом для творчества и называет противников этого людьми, которые боятся учиться новому. Доктор Дре признается, что сам уже экспериментирует с искусственным интеллектом в студии. Участница Blackpink Дженни выпустила сольный EP под названием Fallen Angel. Релиз состоялся 28 августа. На мини-альбоме всего 3 трека. Заглавный Fallen Angel, а также Heaven и Less Than a Lover. В этот же день вышел клип на заглавную песню. Это новый сольный шаг Дженни после релиза альбома группы Blackpink пластинки Deadline. Грейси Абрамс призналась, что поначалу ненавидела песню «Look at my life» с нового альбома. Она напоминала ей о трудном периоде, когда артистка была несчастна. Грейси также назвала Тейлор Свифт «титаном индустрии» и похвалила ее за умение работать даже в плохом настроении. Свифт, по словам Абрамс, никогда не показывает усталости и всегда работает с полной самоотдачей. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. О том, что в Краснодаре наступила осень, говорит выключенный кондиционер и длинный рукав. Хотя есть и те, кто не боится ветров и все еще одет по летнему сезону. 13 часов 2 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. Это Европа плюс Краснодар. И у нас с тобой получилось вступить в час новый. Здесь все как ты любишь. Больше хитов, больше музыки. Из развлечений кинокайф. Дозвонишься первым и ответишь на мой каверзный вопрос. Заберешь пару пригласительных в кино на фильм, который сам и выберешь к просмотру. Обязательно послушай гороскоп на сегодня. Астрологи старались, я сам видел как. Приветы, поздравления, признания отправляй в личку сообщества Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Чем быстрее пришлешь, тем раньше услышишь. А еще познакомься с хитами этого часа. Будет участник живого завтрака «Аутентичный Вик». Дуэт «Fast Boy» строит праздник музыкальных звуков. А KDDK на расслабленном «Бамболео». Вторник, да?

0: Ну, надеюсь, у тебя есть такое в окружении. Получается, ты уже точно знаешь, с кем тебе сегодня отмечать. А я знаю, чье сообщение я сейчас прочитаю. Проверив личку Европы плюс Краснодар ВКонтакте, обнаружил месседж от Вадима. У него забавный привет для своей супруги Алены. Хватит кашлять и чихать, поправляйся скорее. От твоей аллергии устали все. Далее на Европе плюс Краснодар Сидерленд. Ту-ту-ту-ру. Может, это заклинание Алене поможет, а?
1: Краснодар онлайн.

0: радует Pink хитом Just Like Fire и Marshmello с Portugal The Man творением Phoenix. Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе+.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
1: Вы

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
10: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
11: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
14: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
15: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Краснодар. Онлайн. Европа Плюс.

0: Гороскоп.
1: 8 сентября, вторник, и вот такие события ждут представителей 12 знаков зодиака сегодня. Овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время в нужном месте. Тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих. Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности. Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи. Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место. Девы, сегодня возможно все и даже больше. Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли. Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций. Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе. Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо. Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советом. Ну и рыбы, сделайте кому-то подарок без повода, этим вы поднимете себе настроение.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Европе плюс.
1: 13 часов 34 минуты. Предлагаю тебе стать звездой кинокайфа и выиграть пару пригласительных в кино от Европы плюс Краснодар. С кем пойдешь и какой фильм будешь смотреть, решишь сам. Благо, есть такая возможность. А пока же не упусти возможности выиграть. Дозванивайся 991-102-2, код города плюс 7861. Я задам тебе вопрос, дам три варианта ответа и буду ждать правильного. Все получится. Звони 991-102-2.
0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня вечером 18 со знаком плюс, ночью 13 градусов тепла. А уже завтра будет малооблачно, осадки не предвидятся, днем на термометрах плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб президентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Слово «Родинка».
8: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
9: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
10: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
11: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
10: И это правильный ответ.
12: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
13: ООО «ВКБ Новостройки». Дома сданы. Не оферта.

0: твоих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю. Для зрителей старше 16 лет.
3: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «Исопроп М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
7: Категория 16+.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Европе плюс.
1: 13:42. Могли бы сегодня приветствовать кинокайфе Андрея, но он сорвался с крючка, поэтому 991-1022. У тебя есть возможность дозвониться и выиграть пару пригласительных в кино. Прямо сейчас выберешь классный фильм, определишься, с кем пойдешь и будешь наслаждаться, наверное, крутой премьерой или классным фильмом, который идет в кинотеатре. Что ж, если у нас это не получится, то тогда есть возможность всегда сыграть в ВК. И вопрос сегодня звучит так. Слушай внимательно. В этом году в российский кинопрокат при поддержке Европы Плюс вышел фильм «Вот это драма» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. К какому событию по сюжету готовятся персонажи? Прежде чем я озвучу варианты, автор самого первого правильного ответа в личку сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте получит пару пригласительных в кино. Варианты: свадьба, развод или рождение двойни. Автор первого сообщения с правильным ответом идет в кино, а мы улыбаемся и совсем скоро будем аплодировать нашему триумфатору.
2: Кинокайф
0: на Европе плюс.

0: Лирик аутентичная в 13 часов 49 минут на Европе плюс Краснодар. 25 сентября он, а еще Айова, Тима Белорусских и Богдан Медведи примут участие в самом масштабном утреннем эфире «Живом завтраке» с бригадой У. В Эл-Вики раскачают крупнейший клуб столицы ВК-стадиум вместе с тобой. Ну а кинокайф сегодня раскачал Андрей. Его сообщение с правильным свадебным ответом пришло в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте самым первым. Андрей, поздравляю, эти аплодисменты тебе, а вместе с аплодисментами еще и пара пригласительных в кино. Ты молодец. Далее Алексей Мануилов, еще больше хитов, больше музыки. Финал этой 60-минутки украсят хиты Никельбека, How You Remind Me, а еще будет Джон Саммит и Инесс с треком Crystallized. Меня зовут Кирилл Камбаров, удачи тебе во всем.
1: Европа плюс, для детей старше 12 лет.
2: Алло,
3: привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Наука. Это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука — это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
6: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
7: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ – новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», 5-й сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
18: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вершины нашего чарта Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: сентября. Роботы ждут. 0+.
1: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
2: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
3: Да, и не только платье.
4: Начните ваше преображение с клиникой Медист. Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике Медист. Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
6: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
5: И это правильный ответ.
7: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2». ООО «ПКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
13: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
14: Ваня, что-то утро!
15: Да, это время подъема в школу.
13: Взрослые снова учатся понимать детей.
16: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
13: Дети снова пытаются понять взрослых.
17: Только играем по-взрослым.
13: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
18: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
13: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: дальше. Hello, кто у нас впереди? Впереди еще больше хитов, еще больше музыки, разумеется. Ждем Акчент, а затем группу Расмус.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Вики, ты вернешься звуком, который мы записали, когда ты отмечала свой прошлый день рождения и в момент, когда ты увидела подарок от любимых коллег.
3: Да, интересно.
2: До свидания.
3: Все, Сереж, удачи.
4: Чтобы вернуть Вики, я включаю.
3: Тысяча, да, вот это подарок. И конверт был.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
17: Я построю здесь новый мир.
16: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
18: Реклама 18+.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
21: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем отличного дня. В Москве

0: нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще.
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
12: Это она просится в отпуск.
11: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
12: А греметь будет?
11: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное события осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Калан Карусель, Бенни Бланко, Калан Харрис. И новый хит, который, ну, явно нам продлевает лето. Мы только за, мы не против. Впереди Sweet Summer Nights. Это будут Филатов, Кэрос и Денис Фёст.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце». «Манюня», «Оливка и Игорёк и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, смотрим, кто с нами дальше. А впереди в самые ближайшие минуты Кунгс Галакси.

0: прочные позиции в нашем чарте в Еврохит Топ 40. Это Тембер Сити и Self-Aware. Ну, разумеется, не только они будут с нами в следующие 30 минут на Европе Плюс.
1: Лирика Йова Богдан Медведи.
2: Лирика Йова Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Алло, привет. Я такое узнала.
15: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Авторитейл на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в Авторитейл на Ростовском шоссе 33.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки. Не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло, привет! Я такое узнала.
7: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Самая большая телесемья...

0: развод бизнеса. Знакома?
1: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
2: Пройдет.
1: Ты что сказал, Маш?
0: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
5: Все подробности на сайте europaplus.ru.
6: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: место моей Мишель, но чуть-чуть пораньше еще одна коллаборация. Шакира и Бонобой, дай-дай, что значит давай-давай, что вполне себе актуально, когда смотришь футбольный матч. Да, частенько мы эти слова произносим. Давай-давай, вперед. В общем, гимн чемпионата мира по футболу 2026 у нас на Европе Плюс через пару минут.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Роботы, роботы, роботы. Роботы в Краснодаре. Робопарк. Выставка роботов в ТЦ «Мега». Приходи в Робопарк с 11 сентября. Роботы ждут. 0+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Это фантастика. Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
10: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17.00.
12: Категория 16+.

0: утром на Европе Плюс.
1: Вики, ты вернешься звуком, который мы записали, когда ты отмечала свой прошлый день рождения и в момент, когда ты увидела подарок от любимых коллег.
2: Да, интересно.
1: До свидания.
2: Все, Сереж, удачи.
3: Чтобы вернуть Вики, я включаю.
2: Тысяча, да, вот это подарок. И конверт был.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных инвестиций согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта. Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс.ру. 9 музыкантов.

0: настоящий разрыв эмоций, но по-другому она не умеет. Настоящий интроверт со стажем. Да, она боится вспышек, камер, людей. В общем, такая вот особенная во всех отношениях Сиа. У нас на Европе Плюс ее суперхит «Шандалия». Начали час следующего дойти и ждем «Take Me There».
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Зарядные станции для электромобилей предлагается приравнять к базовым коммунальным услугам. Такое предложение направлено в правительство России. Сейчас для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома нужно решение общего собрания собственников. При этом управляющая компания не обязана предоставлять точки подключения. Владельцам электромобилей пока могут отказать в установке. Самокатчики раздражают россиян сильнее, чем курьеры на электровелосипедах. Таковы данные опроса, который посвящен лету этого года и тому, что вызывало раздражение на улицах. Более половины респондентов, 53%, выбрали самокатчиков. Курьеров назвали лишь 12%. Еще треть опрошенных раздражали обе группы одинаково, а 8% спокойно относятся и к тем, и к другим. Посольство Финляндии в России теперь частично представляет Исландию. Это касается выдачи краткосрочных шенгенских виз. Исландия закрыла свое посольство в Москве 3 года назад, при этом россияне могли посещать эту страну по визам других государств Шенгена. Для этого нужен биометрический загранпаспорт. С обычным Исландия принимает только детей до 15 лет. В Краснодаре на улице имени адмирала Макарова открылся новый детский сад. Он рассчитан на размещение 350 дошкольников. Предусмотрены 2 ясельные группы, лифт для маломобильных граждан, навигация по системе Брайля и безбарьерная среда. Есть кабинеты психолога и логопеда, а также спортивные и музыкальные залы, студия творчества, креативная лаборатория. Хит «Shape of You» Эда Ширана возглавил рейтинг самых опасных треков для водителей. Проанализированы плейлисты с музыкой для поездок. Выбраны 50 треков, которые сравнили по темпу. Те, что быстрее 120 ударов в минуту, связаны с высокой скоростью движения, снижением концентрации и ошибками за рулем. В «Shape of You» бит 192 удара в минуту. На втором месте по опасности «Wonderwall» группы Oasis. На третьем «Stay» трек Джастина Бибера и «The Kid Ларой». Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 26. Предстоящей ночью 13 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануилов и больше хитов, больше музыки.
1: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Плюс. Отличного, классного вечера.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Ну какие инновации могут быть в семечках?
2: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
1: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
2: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре.
1: Да еще!
2: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
7: Да они не разбираются.
6: А кто тогда?
7: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
6: И ты?
7: Заказал. Монтаж завтра.
8: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
9: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
10: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naftochka.dom.rf. Не является публичной офертой.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ДДК следующий, но сначала ваша история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что вам приходится делать, хотя, если честно, не хочется, но из-за любви и уважения к другому человеку вы не можете отказать.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, бригада У. Я точно не хочу каждую осень копать два огромных поля картошки. Ну, попробуйте объяснить это моим родителям.
2: Ну, все логично, два поля. За маму,
3: за папу. Да.
2: Там хорошо, что еще на других родственников это не распространилось. Дальше.
5: Доброе утро, Вэл, Вики. А я очень люблю своего мужа и каждый вечер мирюсь с тем, что когда хочу выключить телевизор, он мне говорит: не трогай, я еще новости буду смотреть. Через 5 минут я слышу храп. И это вообще не новости.
3: Классика.
2: Не, ну, возможно, он-то смотрит. Ну, своеобразно.
3: Да.
2: Дальше.
6: Доброе-доброе утро, бригада УВЛ. С прошедшим днем рождения. Вчера не было возможности ни слушать, ничего. В общем, жена у меня очень боится быструю езду, особенно на серпантине. А я получаю невероятный кайф. Поэтому мы ругаемся. А когда я еду очень медленно, то она ругается почему-то медленно. Вот такой вот непонятный что-то там.
2: Что-то там под названием там, да. Семья.
7: Доброе утро, Вэл и Вики. Я из любви хожу с женой за грибами. Я очень не люблю ходить за грибами. Я люблю лес, вот это все, но грибы... Ой, но из любви приходится ходить с женой за грибами и ездить. Еще и в лес.
3: Ну подожди, а картошечку с грибами ты любишь?
2: Угу.
3: Любишь картошечку с грибами, люби и в лес ходить.
2: А вдруг мы думаем, что речь идет о лисичках, о белых, а вдруг семья охотится за трюфелем? И там действительно изнурительная охота. Понимаем. А ты любишь? Ну, ты любишь. Ты у нас грибник еще тот.
3: Я?
2: Да. Нет?
3: Нет.
2: А, ну ладно.
3: Я люблю есть грибы.
2: Финальная.
8: Ребятушки, привет. А мне кажется, я слишком люблю своего мужа, потому что я очень много делаю того, что мне не нравится. Но самое важное, что мне не нравится, это разбирать... стирку, белье, в особенности носки по парам. Это какой-то адок. Я этого ненавижу делать. Но я слишком люблю своего мужа.
9: Вы приехали
2: в любовную гавань под названием «Семья».
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: себе псевдоним и работает под настоящим именем. Поддерживаем. С вами Европа Плюс и я, Алексей Мануйлов. Тоже, кстати, все по-настоящему. 17.35 в Москве. Всем-всем-всем отличного вечера под лучшие хиты.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное — не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну ты опять в облаках витаешь.
7: Я в них не витаю. Я рядом с ними. Живу. Прямо на первой линии парка облаков.
8: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория. Успейте приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните звездочка 3711. ЖК «Парк у дома». ООО «ВКБ Новостройки». Дома сданы не оферта.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
19: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Плюс Айова на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября. Ну, приходите, конечно, обязательно тоже. Будет весело, будет вкусно, конечно же, очень хитово. ВК Стадиум, вход свободный. Начнем в 7 утра.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
10: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
21: Мы всей семьей им лечимся.
20: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
23: Погнали!
22: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: что, час подходит к концу. Дальше больше хитов, больше музыки на Европе Плюс. И, ну, разумеется, в 7 вечера Rush. Тема интересная. Я не суеверный, но... А вот тут дальше ваши истории мы ждем в 7.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. We'll be right back.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. Беспилотное такси теперь можно заказать и в Лондоне. Перевозить пассажиров будут электромобили Ford Mustang с технологией автономного вождения. Над проектом работали несколько лет. На первых порах в роботакси будет водитель-оператор. Если потребуется, он возьмет управление на себя. Отмечу, беспилотный автомобиль уже обычное явление в США, но в Великобритании специфические условия вождения. Это усложняет работу искусственного интеллекта, который управляет роботакси. Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса готовят к открытию в Лос-Анджелесе. Объект построен на территории в 4 гектара. Здание включает 33 галереи и 2 кинотеатра.

0: популярную в настоящее время завивку волос. В качестве примера она привела созданное с помощью ИИ изображение парня с аккуратными кудрями. Затем запечатлела мальчика после указанной процедуры. Волосы ребенка оказались небрежно уложены и торчали во все стороны. Ролик набрал более 3 миллионов просмотров. Наиболее популярные комментарии: тетя Зина, Пушкин, брокколи. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа плюс.
2: Классного тебе вечера вторника. Салют, меня зовут Влад Григориан, а с тобой может познакомиться весь город, услышать твой голос, если примешь участие в игре номер один. И это также твой шанс получить сертификат салона красоты на 3000 рублей. Играем примерно через полчаса. Чуть раньше послушаешь гороскоп на завтра, можешь приветы передать или поздравить, если есть повод. Сегодня, 8 сентября, текст оставляй в сообщениях сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Много классной музыки уже загнано в ближайший плейлист. Появится Тедди Свимс с брутальной историей про мистера Новый Тол. Крутой дэнс-хит What If продюсера электрончика Нептуника тоже будет. А этот бенгер принесет тебе тот самый сертификат салона красоты. Запоминай, как он звучит. Подсказка дана, не забудь ею воспользоваться.

0: Сегодня много звездных именинников. Это и Уиз Калифа, и певица Пинк. Если ты тоже 8 сентября принимаешь поздравления с днем рождения, лови здоровья, счастья, интересных путешествий и только приятных сюрпризов. Да, по последним двум пунктам про путешествия, сюрпризы подкину идею. 25 сентября. Москва, ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У. Вход абсолютно свободный. Клуб огромный. Места хватит всем. Если давно собирался посетить столицу, круче повода не придумаешь. На сцене будет много живых звездных выступлений. Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий. Приедет и Богдан Медведев, звезда европейской дэнс-музыки. Его хиты «Count on Me» послушаем с тобой на Европе Плюс Краснодар. И в ближайшее время, сразу после не менее удачного трека «Don't Wanna Go Home», это «Медуза» и Генрик Мамиль.
1: Краснодар. Online.

0: Пашный фанк в 18 часов 19 минут на Европе плюс Краснодар. Вот лирика, он и сам тоже очень открытый парень, аутентичный, возможно, нетипичный рак по знаку зодиака. Говорят, раки, по крайней мере, при первом знакомстве довольно сдержанный, закрытый. Повод обсудить представителей всех зодиакальных созвездий будет у нас с тобой через несколько минут. Услышишь гороскоп на среду, а до этого динамики и драйва этому вечеру умело добавят проверенные хитмейкеры Джон Саммит, The Void, Джулия Чоч треком Shades of Blue, а также Розе и Бруно Марс, их вирусный мегахит APT уже на подлете в твоей динамике.
1: Реклама.
2: Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.

0: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Роботы, роботы, роботы. Роботы в Краснодаре. Робопарк. Выставка роботов в ТЦ Мега. Приходи в Робопарк с 11 сентября. Роботы ждут. 0+.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще.
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне.
7: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ Метро. Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
10: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
9: Откуда ты знаешь?
10: Ты мне уже третий раз звонишь.
9: Ну а ты что?
10: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
12: Да они не разбираются.
11: А кто тогда?
12: Производитель. Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
11: И ты?
12: Заказал. Монтаж завтра.
13: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на knauf.ru.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс.
15: Краснодар онлайн.

0: утра, 9 сентября, среда. Овны, иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно. Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится именно завтра. Близнецы, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Раки, получится прыгнуть выше собственной головы. Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Девы, старайтесь избегать ситуаций с повышенной долей ответственности. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами. Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте. Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными. Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее.
1: Спонсор программы ООО «ЭЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: 18:34. Время определить, кто сегодня подтвердит звание слушателя номер один. Выполнит музыкальное задание, несложное для того, кто много времени проводит, слушая Европа Плюс. Узнаешь в этом описании себя? Тогда звони сейчас, чтобы получить в подарок от Европа Плюс Краснодар сертификат студии красоты на 3000 рублей. Номер телефона 991-102-2. При наборе на мобильном начни с кода городом +7 861, и уже потом 991-102-2. Так дозвонишься.
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 19 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс Погоды, ночью 13 выше нуля. Завтра малооблачная среда, осадки не ждем. На термометре 25, по ощущениям +20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
5: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
6: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
11: Билеты guramamarian.ru. 18+.
12: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Краснодар
2: онлайн. Европа плюс.

0: Нагар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Дозвонился Александр. Александр, молодец. Привет.
2: Всем привет. Привет, Краснодар.
1: Разыграем сейчас от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Александр, сегодня вторник. А чем ты обычно по пятницам занимаешься?
2: По пятницам?
1: Да.
2: Побыстрее несу ноги домой к любимой жене.
1: Это хорошо, но при этом, я думаю, это не мешает тебе слушать подведение итогов в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на Европе+. Плюс каждую пятницу это Алекс Мануилов делает. И давай вспомним одну из таких пятниц, а именно 13 сентября 2024 года. Ты бежишь к супруге, ты уже был женат в 2024?
2: Да.
1: Вот. Ты бежишь к супруге и параллельно слушаешь Еврохит ТОП-40. И Алекс объявляет, что один из хитов возглавил наш чарт на первом месте. Слушаем два музыкальных фрагмента, и ты скажешь, о каком именно из хитов шла речь. Итак, фрагмент номер один. И слушаем фрагмент второго хита. Александр, первый или второй в 2024 мог возглавлять наш хит-парад?
2: Я, к сожалению, подсказку в этом часе не слышал, но я думаю, что первый вариант.
1: Первый вариант – это Marshmello и Portugal The Man, хит «Феникс». Ты считаешь, он старше, чем второй хит?
2: Да, потому что Sabrina Carpenter «Espresso» вроде как свеженький тек.
1: Угу. Ответ принят, ответ принят. И на самом деле нет, как раз хит «Espresso» 24-го года, а «Феникс» – это хит этого года. Но ты звони еще, с удовольствием с тобой поиграем, но так, чтобы ты выиграл. Договорились, Александр?
2: Да, договорились.
1: Ждем звонка, классного продолжения вечера. Играть, кстати, будем завтра. Александр тоже может позвонить с 18 до 19 часов. Всем удачи.
3: Спонсор программы ИП «Саврасова Юлия Николаевна».
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар». Шоссе нефтяников 1, Красная 176 и Московская 100.

0: Нет-нет, звонкого нельзя бить дверями, их перед ним нужно распахивать, широко-широко приглашать в гости. Так уже сделали Вэл и Вики. Звонкий обязательно выступит 25 сентября на живом завтраке с бригадой У. Подробности на сайте europaplus.ru. А этот сентябрьский вечер продолжим, подслушивая и, конечно, принимая участие в обсуждении новой темы с ведущими шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша предлагают поговорить о следующем. «Я не суеверный, но...» Продолжаю эту фразу после 19.00, а до этого наслаждайся, как и я, Влад Григориан, хитами Тима Масса и Брайана Молко, а также кей-поп-группы Cat's Eye.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАСТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Роспотребнадзор взял на контроль отравление российских туристов в Турции. Минпросвещение запустит телефон доверия для школьников. И МВД пресекло работу телеграм-канала по продаже персональных данных. Подробности далее. Глава Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашение об открытии 11 новых партнерских русских домов в мире, 8 из которых находятся в Африке. Новые площадки начнут работу в Армении, Кении, Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, Сенегале, Сьерра-Леоне, Таиланде и Того. Игорь Чайка отметил, что это увеличивает сеть русских домов почти наполовину. Открытие центров направлено на продвижение русского языка, культуры и образования за рубежом, а также на укрепление гуманитарных связей с иностранными государствами. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле. Ведомство запросило официальные данные по результатам расследования и оценку риска ухудшения эпидемиологической ситуации. Ранее в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что отдыхающие пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Минпросвещение запустит телефон доверия для школьников, который начнет работать в эту пятницу. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, по этому номеру можно будет обратиться по любым вопросам, связанным с конфликтными ситуациями в школах, и ведомство будет разбираться в каждом конкретном случае. Телефон доверия создается для поддержки учащихся и оперативного решения проблем в образовательных учреждениях. МВД пресекло работу телеграм-канала по продаже персональных данных. В нем можно было получить сведения из баз операторов связи, банков и органов исполнительной власти, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Полицейские задержали предполагаемого организатора. Во время обысков у него изъяли смартфоны, ноутбук с перепиской и скриншотами, российскую иностранную валюту, а также криптовалюту. Задержанный признал вину и предоставил ключи доступа к устройствам. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определения.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Какая формулировка прекрасная. Ваше прошлое официально передано специалистам.
2: Козлам.
1: Да. И... Я подумала, если ты полюбишь этого козлика, они же милые.
0: Ну, любовь зла. В принципе, то
1: есть. В целом, да.
2: Полюбишь и козла. А я каждый раз думаю о том, насколько полярно все-таки выражение в русском и английском языке по поводу козла. Ну, то есть, если, да, здесь мы козлами называем, ну, тех, с кем не очень-то приятно было общаться, то за океаном, например, козлу вполне могли бы отправить табличку Лионеля Месси, к примеру.
0: Да. Goat, greatest of all time, лучший за все времена. Поэтому, конечно, когда попадаются какие-то в соцсетях переведенные посты, в которых написано, не знаю, там Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Лионель Месси, козел, и там присутствует слово козел, ты думаешь, в смысле? И только потом обратно.
2: Ну подожди, с другой стороны, он ведь тоже чей-то бывший, скорее всего.
0: Наверняка. Ну и учитывая рассказы про всех игроков, как бы, конечно, у каждого есть скелет, причем этот скелет, вероятно, козлиный в шкафу, судя по всему. Ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили, ну, поговорить, скажем так, немножечко и о поту стороннем, и о посю стороннем. Я не суеверный, но так звучит наша сегодняшняя тема. Будем рассказывать про то, что мы, в общем и целом, как бы, может, и не суеверные, но какие-то соблюдаем ритуальчики, выполняем, может быть, еще что-то, а может быть, были какие-то встречи серьезные с чем-то совершенно непознанным. Саш, расскажи, пожалуйста, вчера вот ты мне рекомендовала скачать мобильное приложение. Я не суеверный, но я скачал мобильное приложение, которое ищет призраков.
1: И как, нашел?
0: Ну, а вообще... Я пока не скачал, я боюсь.
1: Но в целом я как-то стала нарушать суеверие, но есть одно, которое, мне кажется, довольно приятное, потому что большинство держит в напряжении. Вот с детства мне полюбилось одно, это когда от тебя уехали гости, в этот день не нужно мыть полы, не нужно прибираться, потому что тем самым ты сделаешь им дорогу скользкой.
0: Ого.
1: Вот, поэтому как бы мне не хотелось взяться за швабру, прибраться, в этот день я держусь и ни в коем разе не прибираюсь.
0: А предположим, кто-то выехал от тебя из Москвы и едет во Владивосток на поезде, тебе, значит, 7 дней нельзя убираться?
1: Ну, я спокойна к этому.
2: Счастье-то какое! Погоди, а если они не на легковом транспорте, а на самолете, к примеру, там скользкая дорога-то, какая разница?
0: Это суеверие,
1: все равно нельзя. У нас, правда, и мама вот тоже не прибирается в день моего уезда, например.
0: Но ей невероятно сложно удержаться, конечно.
1: А мне, честно говоря, за радость. Вот с детства мне нравится это суеверие. Ему и следую.
0: Прекрасное суеверие. Я бы даже специально ради этого, понимаешь, что у тебя грязно, а убираться неохота, гостей приглашаешь.
1: Ну, кстати, можно.
0: График выстроить специально. Артур, а ты как, суеверный, не суеверный?
2: Я не суеверный человек, и вообще иногда очень бешусь, когда люди некоторые начинают суевериями попрекать. Например, там, я люблю свистеть, и говорят, не свисти, денег не будет. Или, скажем, не здороваться через порог. К примеру, вот у нас есть в студии здесь свой кабинет, и там зеркальная дверь такая. И вот через этот порог тоже никто не здоровается. Хотя, мне кажется, в контексте приметы порог должен символизировать переход от улицы к дому. Ну, то есть, как такая граница.
1: Ну, офис это наш.
2: Да, а внутри дома какая разница уж, как эти приметы работают. Странно для меня. Вот. Но если я что-нибудь дома забуду, я в зеркало посмотрю и улыбнусь.
1: А я, кстати, вот специально не смотрела, и ничего не случилось.
2: Откуда ты знаешь, что ничего не случилось, Саша? Вдруг просто до тебя эта информация не дошла?
0: Конечно, подожди, это же в течение 25-45 лет.
2: Инкубационный период такой там, да?
0: Да. Но я тоже, вот, кстати, не суеверный. Кстати, рекомендую еще книжку почитать. Есть книга Паскаля Буае «Природа религиозного мышления». Там с точки зрения антропологии и того, как устроено биологически, как устроен наш мозг, и почему вот всякие, так, всякое мистическое мышление свойственно, почему ритуалы в разных частях нашей планеты одинаковы. Вот, в этом смысле очень интересно. Но при этом, вот я, будучи не суеверным, тоже вот через порог, я на всякий случай перепрыгну и поздороваюсь, чтобы не через порог.
1: Ты просто любишь прыгать.
0: Люблю прыгать,

0: Хотя при этих порогах можно прыгать не очень высоко. И в зеркало тоже посмотрю, если что-нибудь забуду. И все такое. Ну, от меня не убудет, мало ли.
1: И вашим, и нашим, да.
0: Ну, на всякий пожарный случай, да. Друзья, расскажите о себе. А суеверные ли вы люди? В какие приметы верите, не верите? Может быть, наша сегодняшняя тема «Я не суеверный», но это как раз про вас. Расскажите свою историю. Что вы делаете? Выполняете какие-то, может быть, тоже такие вот маленькие ритуальчики? Обряды, может быть. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение или голосовое. Отправляйте туда, где вам привычнее. Ну и можете, в частности, написать или записать голосовое в сообществе Европа Плюс ВК.

0: Я не суеверный, но это наша сегодняшняя тема. Вот что наши слушатели пишут. Так, я не суеверный, но если возвращаюсь в квартиру, когда что-то забыл, обязательно посмотрю в зеркало. Другая слушательница пишет. Я не суеверная, но на дорожку присяду.
1: Вот, кстати, ну, да, на дорожку, да. И вот не обязательно же садиться на какую-то поверхность. Я иногда просто, ну, в воздухе как бы присед делаю.
0: Как?
1: Ну, просто присаживаюсь.
2: На корточке, в смысле? Или вот именно вот в форме стульчика?
1: В форме стульчика.
0: А ты на сколько задерживаешься?
1: Очень мало. Ну, да,
2: а о чем думать надо в этот момент? Вот, когда ты присел на дорожку, ты должен, не знаю, помолиться, что-то сделать.
1: Да нет, просто присел, и все будет хорошо, как будто бы.
0: Но мне кажется, обычно приседают на такое незначительное время, что ты просто присел, такой потупил 2 секунды, и все, и
1: ну
0: дальше.
1: Да, обычно, наверное, чтобы вспомнить, что ты ничего не забыл, это к этому призвано.
0: Да, проверить, там паспорта, деньги, так, ага, носки сменные. Это когда на работу идешь.
2: По карманам себя похлопать, примета лучше работает такая.
1: Ну, такой вот нет, можно
2: вот
1: вести.
2: Вот надо придумать.
1: Да, и разгорячиться
0: все,
1: как раз.
0: Запишем,
1: и
0: запишем, да. Так, похлопать себе по карманам.
2: И соседям, и всем остальным. Да, очень удобно. Так, Ленар написал, если я забыл что-то дома, то уже не возвращаюсь за этой вещью. Вот так вот.
1: Очень. А если дождь, например, ты вышел, забыл зонт. Вот у меня это всегда так.
0: Ну, зависит от того, как далеко ты уже от дома, нет?
1: Нет, вот ты выходишь, и все.
2: Ну, зависит еще, наверное, от того, насколько ты успеваешь попасть в точку Б. Если ты выбежал в последний момент, и действительно нет этих 3 минут даже добраться до дома, ну, бежишь в дождь, что поделать.
1: Угу.
0: Ну, в конце концов, ну, может быть, там, где ты выйдешь из метро, уже дождя-то и нет.
2: Ну, Москва большая, будем надеяться, что так.
0: Да.
2: Да. Хотя обычно бывает наоборот, конечно. Так, телефонный звонок. Ада дозвонилась, расскажет про свои приметы, в которые она верит. Суеверия. Ада, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, всем добрый вечер. Я так рада, что я дозвонилась. Я вас слушаю лет 12, наверное.
0: Ого,
3: спасибо. Вот, я хотела рассказать, что я суеверна, но только тогда, когда выгодно мне.
0: Например?
3: Да, то есть, если это какая-то плохая примета, я в нее не верю. Если хорошая, типа левая рука к деньгам чешется, надо почитать, чтобы денежки пришли. Помогает, кстати.
0: Бывают, конечно, моменты, что...
3: Ну, да, кстати, реально замечала.
0: Да? Ну, а это не провоцирует вас там, не знаю, левую руку реже мыть, чтобы она чаще чесалась, подсадить туда диатез на левую руку какой-нибудь, не знаю.
3: Нет, спасибо. Без этого, пожалуйста.
2: Ну, чтобы больше денег было, исключительно с
0: точки
2: зрения
0: богатства.
3: Нет, так это не работает. Я верю, что Вселенная, она все-таки все видит и очень бдит за нашими всеми вот этими специальными, случайными типа совпадениями, поэтому нужно тут...
2: Погодите, Вселенная все видит, но только тогда, когда это выгодно вам, Ада. Когда вам не выгодно, она прикрывает глазки и так смущенно уходит в тень. Типа, нет, ничего не видела.
3: Ну,
2: никакая
3: нет,
2: это не женщина с пустыми ведрами, ничего подобного.
3: Я помыла, и дождь пошел. Это вот всегда работает,
0: ну,
3: к сожалению.
0: Это Вселенная не рассмотрела.
3: Сразу же вот это вот машину птички испачкаю. Это к деньгам.
0: Ну.
3: Наступил куда-нибудь. Такое же, тоже деньга. У меня все деньги.
2: Слушайте, есть ощущение, что самые грязные люди, самые богатые тогда, да? Ну, то есть у них все везде изгажено, чешется рука, и денег завались.
3: Они по-любому хотят обмануть систему.
0: Да, это интересно.
3: Вот, а там, да, естественно, чтобы посмотреться в зеркало, это само собой всегда, когда ты забываешь что-нибудь дома. А еще я слышала, что надо язык показывать.
0: В зеркало, да, когда что-то забудешь?
3: Да, если ты возвращаешься домой, не просто в зеркало посмотреться, надо какую-нибудь рожицу скорчить, язык показать.
1: Да, как будто в зеркале отражаются домовые.
3: Это работает лучше.
0: Да.
3: А вот это, кстати, домовой-домовой поиграй, отдай, это тоже тебе работает, когда вот элементарную вещь, которую ты не можешь найти, она у тебя перед глазами оказывается. Это все домовое.
0: Вообще, сколько всего, Ада, вы на нас вывалили, конечно, да, спасибо. Спасибо большое за звонок.
3: Много, но эфир не виден.
0: Ну все рабочее, слушайте, все рабочее, да, чешется, работает. Птички, значит, на машину покакали, работает. Наступил, важно, работает. Домовой,
2: Помой от меня.
0: Друзья, расскажите про себя. Насколько вы, в принципе, суеверный человек? В какие приметы верите, в какие нет? Что, какие приметы тоже вот эти вот выполняете маленькие правила? Как ада, например, или что-то еще. Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в сообщество Европа Плюс в ВК, либо можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать кнопочку «Написать в эфир».

0: Филатов и КРС «Sweet Summer Nights» здесь на Европе Плюс. Какой прекрасный трек. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Сегодня мы обсуждаем ваше суеверие, в которое вы верите, слушаем голосовые сообщения.
1: Я не суеверная, но когда выбегает черная кошка на дорогу, у меня ёкает сердце. И когда забываю дома ключи, возвращаюсь, обязательно смотрюсь в зеркало.
2: База.
3: А вот черная кошка на дорогу выбегает. Вот когда сильнее ёкает сердце? Когда черная кошка на дорогу выбегает? Или футбольный мяч вылетает, и ты ждешь, что будет дальше?
2: Черная кошка, конечно.
3: А у меня когда футбольный мяч? Потому что сейчас эта гурьба вылетит. Тоже будет смотреть.
2: Не
3: а вы реально тормозите, если черная кошка?
2: Ну, я в целом торможу, если любое животное выходит на дорогу.
0: Нет, обычно. Ну, если как пешеход, вот я, кстати, спокойно отношусь.
2: К черной кошке?
0: Мне подружка сказала, что это наоборот к удаче.
2: А подождите, надо еще изучить. Действительно ли она черная со всех сторон? Вдруг у нее там галстук какой-то белый.
3: Конечно, надо остановиться, да, выйти, лапки все проверить. 100%.
2: А вдруг это черный кот или черная кошка? Кстати, есть разница?
0: Ну вот да, кстати, про кота ничего никогда не говорят.
3: Да, может быть, черная кошка это для женщин опасность, а черный кот для мужчин. Надо разбираться. Друзья, расскажите про свои суеверия. А в какие вы верите, в какие нет. Может быть, что-то нашло подтверждение в вашем жизненном опыте. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
6: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: ООО «Родинка».
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
14: Это она просится в отпуск.
13: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
14: А греметь будет?
13: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
15: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
17: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
18: Звони. 745-6565.
19: Код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей по поводу суеверий, по поводу примет. Я не суеверный, но... Так звучит наша тема. Слушательница Анна пишет: «Я не ставлю сумку на пол, ну и смотрю в зеркало, если зачем-то домой вернулась». А что это за примета? Я не ставлю сумку на пол. Я знаю, что она грязная будет, потому что кто только не ходил в метро.
1: Я тоже всегда
2: вот такая примета, да. Просто, а потом домой ты приходишь, куда-то на стол поставишь, к примеру.
0: А, что ты чуму бубонную домой принесешь?
2: Запросто.
1: А может, там вот удача была на полу, и ты ее захватил.
2: Удача — это, учитывая рассказ Ады, удача по-другому, видимо, выглядит.
0: Удача, мне кажется, это некоторым собачник. Вы удачу-то за своей собачкой убирайте, пожалуйста. Потом она раскидала по всему двору.
2: Так, а вот такое. Я не суеверный, но заходя в самолет, работаю бортпроводником, всегда ладонью ударяю по фюзеляжу самолета. Если забываю, то обязательно что-то в рейсе происходит.
1: Интересно, это вот
0: можно общепринято? Можно окошко приоткрыл, постучал, закрыл обратно в полете, нет? У пилотов. У пассажиров-то не открывается.
2: Профессионально, мне кажется, суеверий довольно много в целом.
0: Да, тоже, кстати, расскажите про это друзьям. А у нас телефон-звонок.
2: Ольга дозвонилась, и ее история про приметы и суеверия. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я, наверное, уже больше 30 лет работаю с УЗОМ в разных структурах. Вот. И у меня куча всяких приблуд, то, что касается денег. Ну, самое первое, это то, что нельзя ни в коем случае обманывать. Потому что даже если ты вдруг обманул, взял больше денег, чем положено, обязательно прилетит рикошетом прям моментально. Вот, сумма еще больше, ну, потеря еще больше, чем ну, вот ты приобрел.
0: Да. Ой, простите, я просто всем поясню, может, кто-то не расслышал. Вы работаете с СЭЛЗОМ, то есть вы в отделе продаж занимаетесь продажами.
3: Да, в отделе продаж занимаюсь продажами.
0: Там нельзя обманывать. Да, я понял, да.
2: Хорошая примета. Вот бы все ей следовали.
3: Вот, ну, и это касается даже тогда, когда вы просто находитесь на рынке, например, продавец неправильно посчитал или еще что-то такое, и ты понял эту ошибку, всегда возвращай деньги, потому что, ну, заберут еще больше, чем ты приобрел. У меня была ситуация, когда, например, в аэропорту, ну, мы с другом улетали в Индию, вот, и нашли огромный кошелек денег, просто огромный. Мы нашли все-таки этого человека, вернули его, и вы не поверите, на обратном пути оказалось, что у нас не оказалось в списке вылетающих пассажиров. Какой-то был сбой в Аэрофлоте, вот, и нам компенсировали перелет, нас поселили в пятизвездочный отель, еще на сутки мы прекрасно провели время.
0: Неплохо.
3: Вот, думаю, что если бы тогда, когда мы вылетали, мы бы не вернули кошелек, я думаю, что было бы много проблем с этим.
2: Ну, подождите, а если бы вы, ну, не тратили бы время на поиски, вот, изменили небольшую какую-то детальку, и все будущее тоже поменялось, вы бы оказались нормально в списках пассажиров и вообще без проблем бы полетели.
3: Нет. То, что касается денег, если ну, это вот немножечко похоже на воровство, да, такое вот, если бы мы не отдали этот кошелек.
0: Ну
3: вот,
0: да, когда вы знаете, можете найти хозяина, да, по там каким-нибудь, не знаю, картам, кредитам, еще как-то.
3: Ну, согласна, да, но, в общем, все равно мы оставили кошелек в Duty Free, вот, и мы слышали, что объявляли там пассажир, вот, который потерял, и видели, как мужчина забежал туда, то есть нашли.
0: Абсолютно седой и потный мужчина забежал туда, да, за своим кошельком.
2: Седой, потный 22-летний мужчина.
0: Да, взволнованный. Оль, спасибо большое вам за звонок, спасибо. Так, вот, пожалуйста, такая вот примета, что работая в продажах, ни в коем случае нельзя мухлевать с деньгами, что там выдумывать, придумывать, и это вернется бумерангом. Друзья, какие приметы есть у вас? Во что верите вы, во что не верите? Являетесь ли вы суеверным или нет? Поделитесь своими историями, звоните 745-6565.

0: Я не суеверный, но это наша тема. Друзья, расскажите про себя, про свои суеверия, приметы, в которые верите, а в которые точно нет. Звоните по телефону, пишите нам текстовые сообщения. Ну, а сейчас у нас рубрика Артура. Это Rush.
1: Артур. В тему. Но мне кажется, даже самые отъявленные скептики становятся суеверными, когда речь касается чего-то крупного. Так, к примеру, недавно в опросе выяснили, что половина россиян при выборе квартиры обращает внимание хотя бы на одну примету. И чаще всего опрошенные заявили, что отказались бы от покупки жилья, если бы знали о серьезных неприятных событиях, произошедших с прежними жильцами. Угу. То есть они изучают, смотрят, все ли там было нормально, никто ли там не умер, вдруг, к примеру. Угу. Хорошо ли люди жили, не было ли у них несчастья какого-то.
2: Опять же, можно скачать приложение гостинга вот этого и проверить. Нет ли там какого-то...
0: А, ты имеешь в виду посмотреть уже вообще, в принципе, живут ли там духи всякие?
2: Mm-hmm.
0: А могут ли жить духи в квартире, в которой никто не умер, а привидение есть?
2: Мне кажется, вполне себе. Просто залетело через
1: такие
2: окно.
1: Акупусы, души, акупусы.
0: Mm-hmm.
1: Такие,
0: о, подстава какая-то.
1: Прикольная
0: вообще, да.
1: Хата. Здесь уютно, буду здесь жить. Да, кроме того, довольно много людей, 21%, смотрит на номер квартиры. 8% хотели бы видеть определенные цифры. 13% стараются обходить несчастливые сочетания. Они бы, видимо, не жили. Ну, вот те люди, которые верят в 13-й, скажем, квартире или на 13-м этаже. Если речь про Россию, в Китае это четверка.
2: Вот, кстати, у меня 4-я квартира, кстати говоря.
1: Саша.
2: И нормально, но я же не китаец.
0: Ну, ты же сам по-китайски говоришь внутри.
2: Ну, бывает.
0: Ой.
1: Ну, ладно. Да, вместе с тем...
0: Звукоизоляцию сделай.
1: Вместе с тем, 19% опрошенных верят в то, что покупать квартиру стоит в период растущей луны.
2: О.
1: Вот так вот. 16% обращает внимание на день недели, в который планируется сделка. А еще 12% предпочитает не подписывать документы в даты, которые, по их мнению, являются неблагоприятными.
2: А в какой день недели нужно?
1: Ну, надо рассчитать по твоему знаку зодиака, по твоему дате,
0: конечно,
1: по твоей дате рождения.
0: По святкам посмотреть, Саш. Ну, ты как маленькая.
2: Так никогда и не куплю.
0: Да.
1: Готовься.
0: Тоже может быть. Друзья, расскажите про свои приметы, в которые верите вы, которым стараетесь следовать в работе, в каких-то серьезных вещах, в значимых поступках или там свершениях, не знаю. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.
3: Это скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
5: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК «СБС». С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
6: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах и проведении, количестве подарков, сроках, месте, порядке получения смотрите на сайте ТРК «СБС».
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков – сладкая семечка.
7: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
10: У нас досрочный ответ – ЖК «Молодежный 2».
9: И это правильный ответ.
11: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
12: ООО «ПКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
13: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
14: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
16: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: приметы и суеверия рассказывают наши слушатели. Александр пишет такое сообщение. Привет, Раш, я не суеверный, но никогда не скажу, что что-то, техника, аппаратура, программа и так далее, работает отлично, потому что сразу ломается, глючит, выходит из строя. Работает или нормально, или штатно, или плохо, но никак не отлично. Хотя моя мудрая бабушка 1888 года рождения говорила: «Кто примечает, тот и получает». Хотя все поколения знали приметы природные. Они никак с человеком не связаны.
1: Можно же просто постучать по дереву, тьфу-тьфу-тьфу сказать. Ну, чтобы не сглазить.
0: Отлично работает тьфу-тьфу-тьфу. Вот так вот я имею в виду.
2: Саш, ты второй раз стучишь уже по дереву, но у нас не деревянный стул.
1: А это что за материал?
2: Не дерево.
0: А знаете, еще ведь примета, что, например, ты там задумал машину продавать. Ни в коем случае нельзя о продаже говорить внутри этой машины.
2: Конечно.
0: Ты ее планируешь почему? Продавать. Или,
2: она услышит и начнет ломаться, потому что.
0: Конечно, она тут же ломается.
1: А если ты был плохим минимум... хозяином, может, она обрадуется.
2: Типа, слава
1: она
2: богу, не... этот урод меня покинет вообще.
0: Нет, тогда она с самого начала начнет ломаться, чтобы отдай меня другому.
1: Вот Айка нам пишет: я не верю в приметы, но иногда ловлю себя на том, что стучу по дереву, как раз-таки привычка сильнее логики. А вот, кстати, когда стучат по дереву, это чтобы не случилось? Или вот кто-то говорит, чтобы не сглазить, а кто-то говорит...
0: Просто ритм отбивают.
1: А,
2: вообще. Просто приятное ощущение, Саш.
0: Да, да, да.
2: Так вот, если показать, как было. Кто пришел? Алло. Кстати, по поводу приложений. Я вчера тоже, когда готовился к эфиру, видел, есть приложение, которое имитирует разные деревянные покрытия для того, чтобы именно стучать по дереву. Если вдруг рядом с вами нет какого-то вот стола...
1: Голова же тоже считается.
2: Голова?
1: Ну да, по голове же можно постучать.
0: Но если нет дерева, да-да-да.
1: То голова.
2: Это больно.
0: Я, кстати, тоже обращаю внимание, если нет деревянной мебели рядом, то я такой тю-тю-фу и по голове так.
2: А куда? В сторону лба? И как вы? Костяшками либо просто пальчиками?
0: Лобная кость. Вот там, где лобная кость, туда назад загибается.
2: Если...
0: У меня там максимально деревянная.
2: То есть, если увидеть взрослого человека, который, ну, по идее, не должен набивать шишки и не ходить с гематомами, если у него на лбу есть синяк какой-то, значит, он очень суеверный, да?
0: Невероятно суеверный. Истово суеверный, я бы даже сказал.
2: Интересно, надо пересмотреть всех встречающихся людей. Так, дозвонилась Арина, и ее история про суеверие и приметы профессиональные, кстати. Малин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Всем привет.
0: Здравствуйте. Ну, рассказывайте.
3: Да, могу вам рассказать. У нас такая примета всегда была. Мы очень суеверные вообще в коллективе были. У нас была большая торговая компания. В основном, ну, там вещи всякие разные продавались, и хозтовары, и одежда. Ну, в общем, мы всегда, у нас с девочками было такое суеверие. Мы по области, было много магазинов, и причем работало это в каждом магазине. И вообще в любом муниципалитете. Если первым в магазин приходил мужчина, и платил, ну, это было 10 лет назад, тогда не было таких, как бы, он, ну, оплаты через терминал, в основном платили всегда наличкой. А вот, тем более, как бы, ну, вот, на востоке области только наличкой, ну, все платили.
0: Так.
3: Он приходил, если первый покупал, мы старались просто по максимуму выложиться настолько, ну, к нему, чтобы он купил, ну, все, просто, что он хотел. Мы прям все, все ряды, все размеры, все ему давали, мы прям и плясали, улыбались, чтобы он только что-нибудь купил. Если он покупал, да, мы сразу эти денежки сразу в кассу не клали, мы их отдельно клали, вот, и отдавали им сдачу до конца рабочего дня. И в этот день выручка была, ну, на процентов 60.
0: Обалдеть, как это
3: если
0: работает?
3: Если приходила женщина, лица утром у всех девочек были кислые. Мы не старались вообще ничего ей продавать, но она обязательно что-нибудь покупала.
2: Карты.
3: И мы эти деньги как бы старались сразу отдать сдачи. То есть это прям вот, ну, как бы честно, мы после этого такие суеверные стали, мы все суеверие верили. Это просто реально работало.
0: То есть, если приходит какая-нибудь девушка или женщина в магазин утром, такая жизнерадостная, приветливая, говорит: ой, девочки, здрасте, а ей там потолок покрасьте. Это просто она первая в магазин пришла в день, да?
2: У нас обед.
3: Да, она пришла первая, и все, у нас настроение, нет, мы уже не хотим работать, то есть, мы уже, она там просит 100 раз твои размеры, мы там этих размеров нет, это то, это все. Но если мужчина, то это все, просто танцы.
0: А вот скажите, а вот тоже вот Артур упомянул слово обед, а у вас был перерыв на обеденный, на обед, и после него нужно снова, чтобы первый мужчина был покупатель, или
3: обнуляется? Нет, только утром, вот первая только покупка, утром. Только первая покупка, да, вот если первый зашел мужчина, и он что-то купил, то
0: смотрите,
3: сразу выручка намного больше.
0: А вы не пробовали, знаете, как сделать? Вот, например, повесить объявление, если у вас выручка в день на 60% больше, ну, написать, что первому покупателю мужчине 10% скидка. На его покупки это будет немного, но вам плюс 60% выручки в день.
3: Слушайте, очень классная идея. И причем, знаете, если как бы еще интересно, знаете, было, что он приходил, платил наличкой, мы потом брали эти деньги и просто пулей по всему торговому залу вот так поглаживали каждый, вот каждую вещь, там все. Это было смешно, но это правда работало. И после него просто сразу целый день на ура. И нам вечером, ну, хорошая сразу зарплата, естественно, то есть наш процент. Вот, мы прямо этого мужчину готовы были просто на руках по залу носить, потому что он был первый.
2: Алина, у вас был пистолет, как у Дрейка в клипах, когда он просто метает деньги так везде?
0: Надо тоже еще одна хорошая идея.
3: Мы очень хорошо руками считали.
0: Да, спасибо вам большое за звонок. Друзья, расскажите про свои суеверия, может быть, тоже профессиональные приметы, которые работали на вашем жизненном опыте. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Я не суеверный, но наша сегодняшняя тема. В какие приметы верят наши слушатели? Вот такое сообщение от Соната. Я не суеверный, но ставлю свою машину под деревья, где больше всего голубей. Ну а что, вдруг денежек подкинут?
1: Чтобы на мочу потратить их, да?
0: Да. Они же въедаются, эти...
2: Можно хлебом посыпать просто машину.
0: О, Саша, прекрасно. Да, тогда еще лакокрасочное придется восстанавливать. Друзья, расскажите о приметах, в которые верите вы, которые точно работают, по вашему мнению, даже если вы не суеверный человек. Звоните 745-6565.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
11: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
12: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Я не суеверный, но». Сообщения от наших слушателей, какие у них есть приметы, широко распространенные, не очень широко, какие-то, может быть, личные, профессиональные, в которые они верят, потому что, может быть, на личном примере, в личной жизни эти приметы и суеверия нашли подтверждение. Вот Мария пишет. Если мы с кем-то идем по улице и случайно обходим столб или дерево с разных сторон, я кричу «Привет на 100 лет!» И я не успокоюсь, пока мой спутник не повторит то же самое. Говорят, эта фраза уберегает от ссор.
1: У меня подружка такая.
2: Ходить, а если ваш спутник не захочет эту фразу говорить, ссора же появится сама по себе.
1: Да, это как с ногой наступить на ногу.
0: Именно, вот как раз, вот понимаешь, почему появится эта ссора? Потому что он не сказал привет на 100 лет. Если бы сказал, не было бы ссоры. То есть это полное подтверждение, абсолютное.
2: Прямо в моменте. Нормально. Так, Ирина написала, я человек религиозный, в приметы не верю. Да и любой примете есть логичное объяснение. Возвращаться портит себе настроение. А с испорченным настроением и день не задастся. Надо самого себя рассмешить, скорчив рожу в зеркале. И все ок. Или соль просыпать. В то время соль дорогая была. Просыпать не просто поссориться. За это и убить могли. Это вот просто объясняет Ирина популярные приметы. А вот был у меня парень, суеверный жуть. Я его всегда убеждала, что это все ересь. Так вот он меня слушал и стал делать так. Если что-то дома забыли, возвращаюсь я. А если ехали на машине и вдруг кошка черную дорогу перебегала, мы останавливались и через это место пешком шла я. Потом он приезжал. Вот такой дурачок. Слава богу, не поженились. Написала Ирина.
0: Но какую я вижу логику? Если

0: маленькую, скажем, там, на крючок нанизаешь, и с помощью нее...
1: Не, это не щитовый. Может быть, имеется в виду, что не надо брать рыбу с собой, чтобы там поесть.
2: Рыбный
1: типа.
2: Пирог какой-нибудь.
1: Ну да, да, да. Там нарезочку, форельку слабосоленую.
0: Типа рыба поймет, что вы ее не для прикола ловите. А что, посесть, что ли?
2: Видимо, почувствовала.
1: Мертвечины там пахнет. Не поплывем туда.
0: Ну, погодите, ну вдруг там тунец какой-нибудь. Откуда карась знает, что такое тунец в целом?
1: Он его сроду
0: никогда не видел.
1: Он такой, ничего себе, это рыба, так это не рыба, не мясо, подождите, что это? Что за тунец?
0: Сейчас выйду, посмотрю, разберусь, что за тунец.
1: А вы тепленьким, раз, за жаброй, вперед.
0: Вот вам новые суеверия, новые приметы. Так, у нас есть опрос, верите ли вы в приметы и суеверия, варианты есть такие. Только если речь касается чего-то крупного, ну, покупка это крупная, или новая работа, вдруг вы на собеседование идете и так далее. А верите в профессиональные приметы, второй пункт, верю во все, вот так прям категорично. Дальше, только в те, что к деньгам. Вот такие, мне кажется, будет популярный пункт. На всякий случай, да, если вы скептик, но с вас не убудет, ну, поплюю, ну, постучу, ну, рожь себе скорчу в зеркале, ничего страшного. Или вообще нет, если вы все эти приметы считаете просто безграмотностью какой-то. Вот такие варианты, голосуйте, в финале часа подведем итоги.
1: Да, друзья, и рассказывайте чуть подробнее про себя. Я не суеверный, но во что вы верите, какие приметы? Может быть, расскажите историю, когда какое-то суеверие или примет нашли подтверждение в вашей жизни. Расскажите нам по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте, отправляйте там, где вам удобно. В частности, можно это сделать в официальном сообществе Европа Плюс в ВК.
3: На Европе Плюс.

0: суеверны, но наша сегодняшняя тема. Рассказывайте свои истории, друзья, свои про что-то такое мистическое и тайное, что подтвердилось, и вы теперь верите в приметы какие-то свои личные или профессиональные. Звоните, пишите, а я передаю слово Александре.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Многие сторонятся суеверий, потому что большинство из них с довольно тревожным подтекстом. Но я сегодня расскажу про те, которые сулят удачу, счастье. Суеверия — это те китайские, но вы можете их тоже перенять на себя.
4: Угу.
3: Вот бывало ли у вас такое, ребята, что с ничего начинается дергаться глаз?
4: Абсолютно.
0: Конечно.
3: Бывало.
0: Это же возраст, Саш.
3: Да, вот и у меня тоже бывало.
0: Это
3: вот...
0: возраст, Саш.
3: Спасибо, Антон. В общем, согласно китайскому поверью, кстати, если у вас действительно дергался, вот вы сейчас скажите, какой, левый или правый?
4: Левый.
0: Правый.
3: Вот, Антон, хочу тебя огорчить, правый к несчастью, а вот левый дергается кудаче. В общем,

0: древний китайский.
1: Саша, это потому, что я пошутил про возраст, скажи честно.
0: Нет, потому что действительно такая примета китайская.
1: Действительно, это факт. Понял все.
0: Это факт, да. В общем, жил-был творец вселенной, звали его Паньгу. И вот он повернулся левым глазом к солнцу, правым глазом к луне, и с тех пор вот у китайцев считается, что левый глаз — это глаз, который символизирует свет, активность, это ян, а правый глаз — это инь. Это вся неудача, тьма, пассивность и прочее.
1: В общем, да, да, поэтому у меня правый глаз и дергается, он пытается себя стряхнуть всю эту фигню.
0: Возможно. Ну, в общем, можно проверить, можно немного подергать левым глазом, и потом мы проверим, пришла ли к вам удача какая-либо.
1: Понял.
0: Если глаз у вас не дергается, вы еще не стары, а удачи хочется, то обратите внимание на числа. Они окружают нас везде, и, в общем, окружают ли вас восьмерки, как вы думаете?
2: Я живу на 8-м этаже.
0: Поздравляю,
2: Артур. Ура!
0: Антон, а тебя восьмерка как-то есть?
1: У меня коллега на 8-м этаже живет.
0: Отлично. Это значит, что вы счастливчики. Многие знают, что четверка — это несчастливое число, потому что означает смерть, а вот восьмерка означает богатство. И все китайцы повернуты на восьмерке. Вот даже Олимпиада в 2008 году началась 8 августа 8:08. И я хочу отметить, что сейчас 20:00. Что значит? Ну, не 0, ну да,
2: 20:10.
0: 20:10, и скоро будет...
2: 20:10, 13:15 теперь.
0: Ну, 20 — это 8. В общем, все, кто сейчас слушает, у вас большая удача ждет.
1: Ну, а ничего тот факт, что 8 — это 2 по 4?
0: А вот ничего.
2: А минус на минус дает плюс, Антон?
0: Да, вот четверка несчастливая, а восьмерка — это счастливая.
1: Понял.
0: Ну и последнее. Суеверие бывает такое, что идешь перед Новым годом и глядишь, а там нарцисс цветет.
2: Было? О, это вообще сейчас... база. Да, это база.
1: В Москве каждый год как минимум 3-4 эпизода.
2: Стоит нарцисс, смотрит на себя в зеркало такой.
1: Цветет.
0: Цветет, да. И вы думаете, к чему бы это? Это же доброе предзнаменование перед Новым годом. Если вы видели нарцисс в цвету.
1: Да, да, да, конечно. Ага.
0: В общем, если в вашем арсенале...
1: А, все?
0: Да. Ну, получается, глаз дергается правый, к удаче. Восьмерки где-то разглядел, к удаче. Нарцисс засвел, тоже к удаче.
1: Погоди, правый ты сказала плохо.
0: Ой, левый, то есть. Левый.
1: А, господи, только ты меня обнадежила обратно, и опять в пучину расстроилась.
2: И нарцисс, Антон, больше шансов у тебя нет никаких.
0: Да, и
1: скорее бы Новый год. А я, да, как это, как падчерица за подснежниками, так я за нарциссами. Друзья, расскажите о суевериях и приметах, в которые верите, которым доверяете вы. Что именно срабатывает в вашем случае? Профессиональные приметы особенно интересно. Рассказывайте, звоните нам 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей. Мария пишет: «Я не суеверна, но кофе с корицей по четвергам пью. Говорят, к деньгам». Ты слышала про такое?
1: Я вот слышала, но не понимала, зачем.
2: А кофе дома делаете или покупаете?
0: Обязательно с корицей. А корица должна быть палочкой корицы или можно порошочек?
2: Не, ну порошок мне обычно кажется, просто сыплет, да, на пенку.
0: А
2: ну, это палочка корицы, это дорого, во-первых. Это надо где-то раздобыть ее.
0: У тебя, значит, большие деньги, большие. Знаешь, больше инвестируешь, больше выручишь. Ну, слушай.
1: Ну, можно, кстати, провести эксперимент. Палку кидать. Эту, ну, в общем, корицу.
0: Господа гусары, я прошу всех молчать. Мы удержимся от этого и перейдем к чтению другого сообщения. Итак, Саш, мы уловили общий смысл. Давай я вытяну нас из трясины этой неловкости. Анастасия пишет вот такое сообщение. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому не говорите, что ваш ребенок хорошо спит всю ночь.
2: О, да.
1: А еще кто-то говорит, что нельзя говорить «спокойной ночи». То есть обязательно «доброй ночи». Ну что «спокойный»?
0: Почему?
1: Там упокойный, вот что-то.
0: Да? А всем, кто ложится спать, спокойного сна. Ага. Вот.
1: Ну вот не знаю, это... но я говорю.
2: Всем, кто ложится спать. Ну продолжай, Саш.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, друзья.
2: Да, ремейк случился.
0: Телефонный звонок.
2: Да, занялся Фарид, расскажет про то, какой должна быть спокойная ночь. Фарид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Фарид. Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть приметы, в которые верите?
4: Вы знаете, всех приветствую, во-первых, да, всех радиослушателей и вас. Очень рад, спасибо, что дозвонился. Я вот не суеверный, но есть такая профессиональная примета. Вы вот как-то упомянули в эфире. Работаю в органах прокуратуры, и довольно-таки давно еще старые следователи говорили, что если во время дежурства дежурный следователь садился на то, это обязательно к трупу. И реально происходили какие-то события, поножовщина, стрельба. И выезжали на труп. Вот дежурный следователь составлял материал и так далее. То есть это реально было.
2: Садился, если он на стол, да, сказали?
0: На стол садился, если.
4: На стол, да, вот в течение там дежурства на стол присел, и всегда говорили, не садись на стол, иначе сейчас поедешь на стол.
0: Слушайте, Фарид, а не было такого, что... Не было такого, что как вот яд и антидот, вот сел на стол, нехорошее случилось, но если он быстро пересядет на пол, то, как в том стихотворении, привезли его домой, оказался он живой. Так не работало?
4: Не могу сказать, конечно.
2: Ctrl-Z нет, какой-то нужен, да.
0: Да-да-да, отменить действие, как говорится. Да, ничего себе. Слушайте, ну и я так понимаю, что все, кто про эту примету узнали, никогда на стол, конечно, не садились.
4: Конечно, все правильно вы поняли.
2: Слушайте, ну надо тогда что-то предпринимать, какие-то столы высокие делать, так, чтобы на них неудобно было садиться. Ну, знаете, такие барные стойки практически.
0: А то будут сами как будто завод.
4: Вот,
0: да?
4: Понимаете, главное в этом всем в то, что старые исследователи молодым всегда говорили, не садись на стол. То есть это было прям табу.
0: Интересно. Интересно, кстати, Фарид, спасибо. Спасибо большое.
1: Тоже говорят, что нельзя садиться на стол, иначе не выйдешь замуж.
2: Нет, я слышал, что нельзя садиться самое, на углу стола. Вот так вот.
0: Да, я тоже слышал, что за стол на углу сидеть. Фариду спасибо за звонок. Друзья, расскажите про приметы суеверий, в которые верите вы. Может быть, тоже профессиональные. Звоните 745-6565. На Европе Плюс.

0: обсуждаем. Продолжаем обсуждать тему «Я не суеверный, но». Как оказалось, достаточно много примет, личных примет и профессиональных примет у наших слушателей. Друзья, расскажите и про свои. Какие приметы и суеверия есть в вашей работе, в вашей профессии? А какие из них, по вашим наблюдениям, сбываются? Расскажите нам, можете позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение или закидывайте нам голосовые, где вам удобно.
1: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: Роботы, роботы, роботы. Роботы в Краснодаре. Робопарк. Выставка роботов в ТЦ «Мега». Приходи в Робопарк с 11 сентября. Роботы ждут. 0+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
8: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
9: Утром по будням в 9:30.
8: Звони и взламывай.
10: Сейф в бригаде У.
11: Больше хитов.
10: Больше музыки.
12: FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей про приметы и суеверия. Александра пишет: «Я не суеверная, но когда чихаю, подмечаю мысль, на которую чихнула, значит, это правда».
1: Угу. Да, еще если другой чихнул, и ты что-то сказал.
2: Подтвердил.
0: Да. То есть ты должен это зафиксировать, а лучше записать в заметочке на телефоне или еще где-то.
2: Угу. Ну, такая печать, да, окей. Так, а Каролина написала: «Когда случайно роняю на пол ложку, вилку или нож, всегда стучу ими о пол 3 раза, чтобы избежать незваных гостей».
1: Угу. Да, вилка — это же девушка придет, получается. Ага. Ложка — это ребеночек.
2: Ребеночек один?
1: Ну, по-моему.
0: Без родителей? А если вилка, нож и ложечка, то тогда это семья какая-то, да? Молодая семья.
2: Незвянная.
1: Да, я, кстати, раньше боялась, вот вилка, если упадет, что...
0: А можно, например, вот смотрите, вот падает, например, как раз вот эта вот семья, да? То есть вилка, вилка, нож и ложка, и ты такой нож и ложку постучал, а вилку не стал стучать, и пришла только девушка симпатичная.
1: Ну, не факт.
2: Некоторые, может быть, подобным образом гадают. Да.
1: Не факт, что...
0: Но, с другой стороны, она замужняя, у нее ребенок. Не, не надо. Да, все стучать.
2: Слушай, а если китайские палочки упадут?
1: Ну, кстати.
2: Саш, тебе вопрос.
1: Ну, палочки вообще, кстати, нельзя никак швырять, и особенно втыкать в еду. Это как... Это символизирует поминальные свечи. И вот если вы их воткнете...
2: Так делать... А почему поминальные свечи? Вдруг это как свечи для торта? Ну,
1: так считается.
0: Как в песне «Чай вдвоем»: ты погасила свечи, загадала желание.
1: Ну, в общем, китайцы не оценят такого.
0: Нельзя. А нет, если палочка случайно упала?
1: Ну, поднял.
2: Подняла и ешь дальше. Растяпа.
0: Вот так сделал, да, и все, и вперед.
2: Да.
0: Телефонный звонок у нас.
2: Иногда приметы мы придумываем себе сами по опыту работы. И вот подобный примет появился у Сергея. Он расскажет про нее. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Сергей.
3: Да, здравствуйте. Примета сформировалась, не знаю, не за один раз, за много, годами, может быть. Даже примета такая. Вообще я занимаюсь сборкой мебели и стараюсь никогда не брать оплату до завершения работы. Только тогда все закончу, только тогда прошу, чтобы мне оплачивали. Если кто-то заплатил мне раньше, обязательно что-то случается.
0: Например?
3: С моей стороны, не с моей стороны. Какие-то непредвиденные обстоятельства. Не хватает детали какой-то, какая-то деталь испорчена. Ну, в общем, работа задерживается. Ну, всегда удается ее доделывать, конечно, но какие-то...
1: Можно же попросить доплатить
3: задержки.
1: Доплатить их, если что-то у вас сломалось.
0: Ну, нельзя? Они потом будут обвинять Сергея, ну, что по его вине, что не выполнили. Да.
2: Сергей, ну,
3: даже аванс стараюсь.
2: Аванс он бронирует ваше время. Ну, например, вы договорились с кем-то на сборку мебели там в пятницу, да? И был другой заказ на пятницу, но сказали, что я уже занят, все, у меня тут бронь такая. Приезжайте, у вас есть аванс, а там их дома нет, к примеру, ну, хотя бы вы зато с авансом и не так печалитесь, что отказали другому клиенту. А вот если бы не брали аванса, аванс, да, у вас получался простой, день пустой, и тому отказали, и здесь ничего не получилось.
3: Ну, немножко не так, уже в процессе работы, можно сказать.
0: В процессе работы там как-то... Да, понятно. Да. Слушайте, Сергей, а не бывало у вас такого никогда, что, например, вы заканчиваете работу, вам клиент, заказчик говорит, что, вы знаете, Сергей, вот вам вот половины хватит, а остальное нет. И что тогда делать? Вы половину мебели разбираете обратно или что?
3: Сейчас такого никогда не было. Бывало никогда даже, я собрал, уже собираюсь уходить, мне говорят, я вам сейчас приведу. Без проблем, я могу даже уйти, я доверяю людям, никогда еще... Никто не кинул, скажем так, на деньги.
0: Да будет так всегда, Сергей. Ну, отлично. Да, это хорошо, да. Хорошо, что вам такие замечательные клиенты попадают. Спасибо, Сергей, за звонок. Так, деньги вперед не брать, потому что возьмешь деньги вперед, какие-то проблемы, какой-то геморрой возникнет. Расскажите, друзья, про свои приметы и суеверия, в которые вы верите. Личные, может быть, профессиональные тоже, как у Сергея. Звоните 745-6565.

0: Том Грегори и Фуд Принц здесь на Европе Плюс. Говорят, что если во вторник вечером услышать Тома Грегори, то ждет тебя удача. Сегодня обсуждаем различного рода приметы, суеверия и слушаем ваши сообщения.
1: Привет, мои хорошие. Всем добрый вечер. У меня такая примета, своя личная. Если я еду куда-нибудь, я смотрю на номера машин. Вот, и если я вижу 13, то значит, что-то пойдет не так. А чтобы это убрать, я должна увидеть 31. Это наоборот, 13-31, значит, перечеркнуто. Вот, и если я вижу 7, значит...
2: Заснула.
1: Иногда
2: нет.
1: Это все пересекается, но значит, и так, и сяк, и все равно все будет хорошо. Люблю целую всех.
3: Спасибо. Да, если видишь 13, нужно антидот, посмотреть зеркальное число, где-то найти, чтобы было 31.
2: А что, и если все? Не смотреть вообще на номера?
3: Оно бросится тебе в глаза само. Раз, вот, и ты боковым периферическим зрением, ты поймаешь эту тренажку. Друзья, расскажите, какие у вас есть приметы, личные или профессиональные, в которые вы верите. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Это
5: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сообщение от нашей слушательницы Анастасии. С одной приметы, мы всегда спорим с моими родителями, пишет Анастасия. Меня постоянно ругают за то, что я в открытом виде сушу зонтик. Типа, денег не будет. А как его сушить в закрытом виде? Ведь из-за этого спицы заржавеют быстрее. Как сушить зонтик, я до сих пор не понимаю. Причем с коллегами искали эту примету, не нашли. Все знакомые сушат зонтики в открытом виде, как и я.
1: В Китае есть такая, что нельзя открывать зонт в открытом помещении.
0: В закрытом, наоборот.
1: Ой, да, в закрытом.
0: Серьезно?
1: Да.
0: А что, почему, что там?
1: А зонтик в целом, это там плохой, он созвучен с расставанием, само слово.
0: Зонтик?
1: Да.
2: Но у нас ведь нет.
1: Ну, у нас нет, вот удивительно.
2: Единственное, не надо сушить зонтик на ламинате какой-нибудь, который может, например, сдуться, да.
1: Можно вывесить его на балкон.
0: Ну да, но высушить в сложном виде, он наоборот, мне кажется, еще может там протухнуть, заплесневеть.
1: Зато узор появится какой-то.
0: Узоры, да, но могут головастики завестись. Но такое себе.
2: Из лизни, представляете?
0: Открываешь там слизь, но ты с ними нарыбал. Ой.
1: Алена вот пишет, примета такая, что каждый раз, как помоешь машину, даже если очень солнечно, все равно пойдет дождь. Или же, например, работаю я на ПВЗ, и если тихо, никто не должен говорить, что «Ого, так тихо, нет людей, обязательно будет толпа», тогда. Вот так всегда. То есть, получается, не надо
0: акцентировать.
1: Да, не надо акцентировать. Но мне кажется, про машину это правда. Нет такого, что вы помоете, и плохая погода.
0: Нет.
1: Нет?
2: Плохая погода всегда в Москве.
0: Что вы не угадали,
2: что
0: это правда.
2: Тут пару солнечных дней в году. Ну уж, можно воздержаться от мытья погоды, мытья машины именно в эти дни. А в остальные, мой, не мой, какая разница, к вечеру все равно грязная.
0: Да.
2: Так, телефонный звонок. Екатерина дозвонилась, расскажет про приметы и суеверия мужа. Екатерина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, Европа Плюс.
0: Здравствуйте.
3: Хочу рассказать про примету, во что верит мой муж. Вот на протяжении 20 с лишним лет, что мы с ним живем, он подстригает ногти только по вторникам. Что это к деньгам, он считает. И если он пропустил вторник, вспомнил в среду, что вчера был вторник, и он не подстриг ногти, он не подстригает.
0: Он ждет следующего вторника?
3: Он ждет, да, следующего вторника, да, и только тогда он подстрижет свои ногти.
1: И он каждую неделю?
3: Вот такая у него
1: прям
3: примета.
1: Он прям каждую неделю стрижет? Или когда отрастут уже?
0: Ну, они быстро отрастают.
3: Ну, по мере отрастания.
2: Сегодня же
3: случился? На руках, конечно, чаще, но на сегодня, да, вторник.
1: Кстати.
0: Да, кстати, Катя, у вашего мужа сегодня...
3: Сегодня с ним еще не видела его еще.
0: Вы напомните ему, а то будет ходить... цокать по паркету своими когтями.
3: Да, кстати, я раньше тоже придерживался этой приметы. Даже когда я приехала в роддом, акушерка, которая принимала в предродовые, говорила, почему у вас ногти длинные, надо во время, чтобы ногти были подстрижены. А я уже такая говорю, так сегодня же не вторник, нельзя подстригать. Вот такая вот примета.
0: Слушайте, Катя, А ваш муж никогда не слышал о том, что вообще нужно там то ли на растущую, то ли на убывающую луну стричь?
3: На растущей или на убывающей мама подстригала свои волосы. У нее короткая стрижка, и чтобы они росли медленнее, она подстригала их только в убывающую луну, чтобы они у нее росли медленнее.
0: А на растущую, значит, они будут типа гуще и быстрее расти, да? Хозяйки на заметку,
3: а на
0: как говорится.
2: Да.
0: Слушайте, ну... Все, а ногти по вторникам. А вторничное правило, оно распространяется... Да, оно распространяется и на ноги, и на руки?
3: Да, и на ноги, и на руки.
2: Самое главное, работает ли примета это?
3: Ну, в принципе, да. Даже когда он пропустит, потом вспомнит какой-то момент, пошли какие-то финансовые трудности, говорит, это потому, что я не подстриг ногти во вторник. Так что подстригайте все ногти во вторник.
0: Все, во вторник, друзья, сегодня всем, кто не подстриг. Блин, а я вчера постриг, представляете?
2: Антон.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Они же тоже отросли немножко, получается.
0: До следующего вторника буду теперь ждать. А Екатерине спасибо за звонок. Друзья, тоже можете рассказать про какие-то свои личные приметы. Можно написать нам сообщение в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение, вот такое вот сообщение от нашей слушательницы Алины. Поступая в колледж искусств, пообещала закончить его с красным дипломом. На каждый зачет и экзамен в балетке клала по 5 рублей монетку. Угу. В итоге закончила колледж с красным дипломом.
1: Вот. Я, кстати, ходила на ЕГЭ, я с пятеркой. Она мне, кстати, запищала в этой, так что не стоит брать.
2: А потом...
1: Мне пришлось доставать пятак, показывать.
0: А потом обратно разрешили положить?
2: Да, даже пятачку нельзя, что ли, потаскать?
1: Ну, он пропищал.
2: Ну и что?
1: Ну, я его показала и обратно как положила. Разрешили.
0: И обратно. И сдала. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: песни из группы Fastboy Music Sounds прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы подводим итоги голосования, спрашивали, верите ли вы в приметы суеверия. Выясняется, что всего 17% слушателей скептики, которые не верят ни во что.
1: Ну, вот если сбывается, вот. Как не верить?
0: А вот если сбывается, верят. Например, на всякий случай верят в приметы. 45% наших респондентов.
2: Ого.
0: Да, так что большинство. Там 5% верят в приметы, касаемые крупных каких-то вещей, покупка, работы и так далее. 7 в профессиональные приметы верят. 18 верят в приметы, которые сулят к деньгам. Вот такие
2: тоже. Ну, это приятные приметы. Но вообще мне очень понравилось, что действительно большая часть наших слушателей начинала свои сообщения действительно так, как мы сформулировали тему. Вообще я не суеверный, но на всякий случай, как бы есть вот это, зачем я буду нарушать правила. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Есть такая примета, если во вторник послушаешь шоу «Rush», неделя будет прекрасной, великолепной. Не забудьте только ногти постричь. Всем хорошего настроения. До завтра. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять вечера в Москве.

0: Классный трек, это Биби Рекса, это Дэвид Гетта и Sad Girls прямо сейчас здесь на Европе Плюс, в столице уже 21.20. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин, и я напомню всем тем, кто хочет 25 сентября особенным днем пометить в календаре, сделай это прямо сейчас и ничего не планируй, потому что в 7 утра по столичному бригада У будет ждать тебя на живом завтраке в ВК-стадиум. Не пропусти, это будет классное событие, потому что огромное количество классных артистов, со всем лайнапом можешь ознакомиться на нашем сайте europaplus.ru. Вход абсолютно свободный, тонны круассанов, литры кофе и, конечно же, отличное настроение с утра в пятницу.
1: Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мощный прорыв Дати, Take Me There. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майковская вода.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
7: Билеты guramamarian.ru. 18+.
8: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: звучит это все прежде Нептуника и What If. Ой, бомба! Ну и суперхит, который отметился на первой строчке Еврохит ТОП-40. Это Temper City, Self-Aware. Я обязательно все это послушаю. Надеюсь, вместе с тобой. Оставайся с радиостанцией номер один в России.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: пота. А что хочется оставить еще? Давайте-ка оставим в приемниках Европа Плюс, поскольку на подходе еще один интересный пул артистов. Здесь и Филатов с КРСМ, летняя тема Sweet Summer Nights и Maroon 5 на пару с Cardi B. Настоящие легенды с хитом Girls Like You и Jonas Blue, Edge of Desire. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами, и отличного финала вторника.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
9: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
10: Да они не разбираются.
9: А кто тогда?
10: Производитель. Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
9: И ты?
10: Заказал. Монтаж завтра.
11: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
12: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Embryo.
13: ЭКО в клинике Embryo – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Embryo каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции Embryo. 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Больше хитов. Больше музыки.
15: FM. 102.2 FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

авторитетных чартов страны. И, конечно, да, поможем, поддержим их нашими голосами на europaplus.ru. Заходим, жмем сердечко напротив трека. Итоги узнаем, как обычно, в пятницу с 14 до 16. Алекс Манулов всех соберет, все посчитает и озвучит список 40 лучших в полном объеме. Так что не пропускаем Еврохит ТОП-40. И не пропускаем хиты на Европе Плюс прямо сейчас. Послушаем Slowdown от Дивок, чуть раньше Нетленко, Here Without You от Three Doors Down. И добавим сюда немного приятной электроники. Проект The Second Voice, хит под названием Let Me Be, уже вот-вот на Европе Плюс.

Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: любимых треков. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». А в последние минуты этого вторника на Европе Плюс легенда мирового диджеинга Avicii, Wake Me Up и Chappell Roan с крутейшей историей Good Luck, Babe.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в среду. Столица полночь.

0: которая плотно закрепилась в мировых чартах. И стоит заметить, что парни никуда не пропадают, плотно трудятся и радуют нас подобной музыкой, что, конечно же, очень здорово. Следующий, кто нас порадует, будут Лирик с аутентичной песней, калифорнийцы Forest Movement и Джастин Бибер трек Live My Life и здоровяк с волшебным голосом Тедди Свимс и Мистер Know It All.
1: Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Мощный прорыв «Дати, Take Me There». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.

Кто желает вместе с Вэллом и Вики разбудить страну из самого большого клуба, то обязательно заглядываем. Отлично пройдем время, поедим круассанов, выпьем бодрящего кофе, получим массу крутейших подарков от бригады У, а артистов ждем на сцене не только лирика, а еще и

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что могу предложить на эти полчаса. Список следующий. Группа KSI, хит Animal.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: Inside только что в наших динамиках. Напомню, что это уже вторая их работа, прогремевшая на весь мир. Вспомним их дебют, трек «Габриэла», и будем надеяться, что девчонки на этом не остановятся. В будущем продолжат нас радовать подобными творениями. Далее предлагаю такую компанию, проект из Германии, «Нептуника», и шикарнейшая электронная работа «What If», чуть раньше «Another 54 Ultra», «Talk to You» и красотка Ava Max «Spotifake».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

What If? Именно так называется эта невероятно приятная тема. Прямиком к нам из Гамбурга проект «Нептуника», за плечами которого официальные ремиксы для таких монстров мировой электронной сцены, как Армин Ван Бюрен и Lost Frequencies, и сотни миллионов стримов. Так что «Нептуника» обладает таки солидным послужным списком. Советую пристально на него обратить внимание. Окей, уже час 33 в столице. Продолжим наше ночное музыкальное шествие. А в процессе к нам присоединятся Мизма, солнечная тема «Hello», певица «Bülow», хит «Револьвер», а еще Шакира с треком, полностью пропитанным духом чемпионата мира по футболу «Дай-дай».

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше

0: нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело остаемся вместе с нами.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

Sweet Summer Night, Филатов, Кэрис и Денис Вёрст на Европе Плюс. И прежде чем продолжим двигаться далее, хочу в очередной раз напомнить, что живой завтрак с бригадой у все ближе. Уже 25 сентября Вэл и Вики вновь

0: песнями нас будут снабжать Тима Белорусских, Лирик, Звонки, Айова и Богдан Медведи. Так что советую заглянуть. 25 сентября, ВК-стадиум, вход абсолютно свободный. А что касаемо музыки, прямо сейчас, то он на подходе. Алок и Халид, Dive Into Me, Алекс Уоррен с хитом Ordinary, проект The Second Voice, трек Let Me Be.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мафия, мастера хип-хопа, Френч Монтана, Макс Би, Ever Since You Left Me.
1: Ever Since You Left Me. More money, more cars, more
0: home. И все это нам поставит уже Миша Зайцев, который буквально через 10 минут будет...

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.